легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Наше.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless «New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком «Swim». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

еще только влезала с подругами, весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем плюс 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле днем 24-26, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. Радиус FM.by.

0: нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем плюс 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле днем 24-26, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

Союз ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Утром и днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем плюс 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 тепла, в Витебске плюс 23-25, в Могилеве и Гомеле днем 24-26, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The orange.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Ленточка, телефон 214. Улучшение прибыли не разыграно.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Мы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
2: Реклама. Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Я думаю, что даже не страшно, что мы понедельник начинаем с дождя, потому что, ну, после таких насыщенных, да, клевых выходных, особенно в Минске, в пятницу NK, в субботу пицца, слушайте, вообще, ну, вау, просто...

0: Вау. Осенний огород.
1: У меня.
2: Здравствуйте. Звучит очень-очень хорошо, Вась. 7 утра, 1 минута в Беларуси. Всем привет, это Радио СФМ. И прямо сейчас мы готовы рассказать о планах на будущее.
0: Через пару минуток выдадим инструкцию. На этот день у нас Астролайф. Это твой гороскоп на старт рабочей недели.
2: А еще улыбнула мемы и шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
0: Потом вот этот поворот расскажем о мусорной офисной войне.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу о бесплатных тренировках в Минске и о конфетах с лепестками васильков.
4: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Июнь принес с собой ряд изменений. Вот, например, наступил второй этап повышения тарифов в ЖКУ. Отопление и подогрев воды выросли на 7,3%. Для семьи из трех человек в двушке это добавит чуть больше 3 рублей в месяц. Для неработающих и владельцев лишних квадратов тарифы будут выше без субсидий. Если коммуналка съедает более 15-20% дохода, можно оформить безналичную жилищную субсидию. Проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех» снова в Минске. Более 40 направлений от бега до зумбы. Занятия проходят на 6 площадках. Нужно зарегистрироваться на сайте. За каждую тренировку 5 баллов. Их можно обменять на мерч или участвовать в розыгрыше автомобиля. Проект работает до конца сентября. Еврокомиссия настаивает на отмене погранконтроля в ЕС. Причина – число просителей убежища в Евросоюзе значительно снизилась, а защита внешних границ и система въезда дают результаты. Напомню, весной 2025 года Германия ужесточила проверки на границах для борьбы с нелегальной миграцией. Теперь Брюссель считает, что контроль можно постепенно отменять. За 15 лет в Эстонии полный курс прививок прошли на 15% меньше детей. Особенно тревожно с курью, свинкой и краснухой. В 2026 году зафиксировано 11 случаев кори. Власти готовят закон. Если родители не дадут письменный отказ, согласие на прививку в школе будут считать полученным. Подростки смогут вакцинироваться без разрешения взрослых. Красный пищевик удивил конфетами с лепестками васильков. Продукт получил название «Беларусочка» в честь года белорусской женщины. На фабрике говорят, что идея родилась сама собой. Василек – символ Беларуси, ну а конфеты посвящены женщинам. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375 29 103 64 64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, пройдут дожди. Днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. Во многих районах грозы. В Минске 17-19 со знаком плюс, в Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: папа.
1: Пробудители. На Радиус ФМ.
2: Доброе утро, привет тебе. Ну, с погодой все более-менее понятно на сегодняшний день. А вот каким он будет, этот старт, этот понедельник? Кто-то говорит тяжелый, кто-то говорит, да все это ерунда, наш стакан наполовину полон. Вот с этим сейчас разберемся. У нас Астролайф, поделимся своими прогнозами, потом твоими.
3: Ребят, а я вам так скажу. Мне вот на сегодня звезды говорят, что я обязан контактировать с водой.
2: О.
3: И, понимаешь, сама погода говорит, да. Паш, если не ты, то мы тебе поможем.
2: Да, то есть мало того, что в тебе 90%, еще и сверху будет. Это нормально. Юлька, у тебя как день пройдет?
4: Я не обязана контактировать с очень сильным порядком. Такой привычный.
3: Никогда.
2: Хаоса, хорошо. А мне звезды напоминают, что нужно не забывать веселиться. Звезды, я вам напоминаю, у меня выходные были. Я так навеселился. Можно чуточку посерьезней? Это были прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
4: Овны, сегодня здравый смысл будет вашим главным помощником. Но не забывайте оставлять место для маленьких радостей.
2: Попробуем. Тельцы, держите ситуацию под контролем и не позволяйте мелким неурядицам превратиться в большую проблему.
3: Близнецы, не стоит справляться совсем в одиночку. Искренняя поддержка может оказаться очень даже кстати.
4: Раки, сегодня лучше не затевать масштабных перемен в доме и ограничиться привычным порядком вещей.
2: Львы, удача будет сопутствовать практически любому вашему начинанию, поэтому смело включайтесь в интересные дела.
3: Девы, любой контакт с водой пойдет вам на пользу и поможет зарядиться энергией на весь день.
4: Весы, не проводите день в четырех стенах. Общение и новые впечатления подарят гораздо больше удовольствия.
2: Скорпионы, перед вами могут открыться новые карьерные перспективы, поэтому действуйте уверенно и не сомневайтесь в себе.
3: Стрельцы, то, от чего вы пытаетесь избавиться, может снова напомнить о себе, поэтому отнеситесь к ситуации спокойнее.
4: Козероги, будьте особенно бережны к себе и по возможности избегайте споров и конфликтов.
2: Водолеи, создавайте себе хорошее настроение с помощью ярких эмоций и приятных мелочей, а важные дела лучше отложить.
3: Закончим рыбами. Энергии сегодня хватит на многое, поэтому не ограничивайте себя одной задачей и смело беритесь за новое.
4: Ну а через несколько минут в улыбнулом мы поднимем тебе настроение мемами и шутками из интернета.
1: Пробудители на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. Радиус

0: Будители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немножко радости в твое утро. Очень хочется. 7 часов 17 минут на Радиус FM. У нас улыбнула. Лови мемы и шутки из интернета.
2: Коллеги, давайте я начну это утро с такой очень чудесной шутки. Милой даже. Мама, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить? С тобой точно нет.
1: С тобой нет. Хорошо. Следующая такая. Это просто фантазия. Давайте без обид. Некоторые люди ездят на новых автомобилях, потому что в метро в кредит не пускают.
2: Хорошо.
3: У меня такая, наверное, мерзкая.
1: Давай.
3: Корова тоже любит молоко, но не дотягивается.
1: Через пару минут в нашем эфире дотянемся. Пока ты спал, расскажем о мусорной офисной войне.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 24 минуты в Беларуси. Мы немножко так размялись, да, подготовились к тому, что будет дальше. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о мусорной офисной войне.
0: Пока ты спал.
2: В одном офисе, где столы ни за кем не закреплены, был коллега, который бесил автора нашей истории. Почему? Потому что он постоянно оставлял за собой, ну вот, в общем, срач на столе. А при том, что он работал там всего лишь пару часов, но за эти часы он успевал нормально так нагадить. А другой коллега решил с этим бороться, так, чтобы не находиться в бардаке. В один из моментов все дошло до того, что тот человек и так на стол полный мусора решил добавить, добить чуть ли не полностью его, ну, как бы заполонить мусором. История закончилась тем, что пришел начальник одним утром. Вот, видимо, когда диверсия удалась, да, количество мусора достигло максимума на столе. Начальник сказал: оба расселись. И теперь на столах этих, так скажем, не самых чистоплотных людей установлены таблички, которые немножечко напоминают о базовых нормах порядка.
3: У меня есть коллега, сейчас мы, к счастью, уже там с ним не делим никакой общий кабинет, вот, и мне кажется, что он в этой войне бы тоже хорошо пришелся, потому что вот там, где находится этот коллега, начинает развиваться собственный биом. Там, собственно, климат появляется, да, там свои микроорганизмы, бактерии, вот это все есть. Причем он настолько быстро паразитирует на всей площади занимаемого места, что мне кажется, что там даже пыль образуется быстрее. Он идет дальше. Он потихонечку перевозит свои вещи на работу. Причем перевозит он их туда не специально, чтобы у него там был шкаф, а он один раз забыл джинсовочку. Мы даже засекли, он джинсовочку забыл. Я не знаю, каким чудом он без нее уехал домой. Забыл джинсовочку, она там пролежала 3 года. А джинсовочку забыл, значит, надо ж новую взять из дому. Ну, чтобы что-то накинуть.
1: Ну, конечно.
3: И вот так потихонечку весь шкаф переезжал на его место работы. Потом его переводили в другой кабинет. И все это нужно было в мешках выкидывать.
1: Чудесный парень.
3: Потрясающий человек.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем. Нас ловит

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 7 утра, 32 минуты в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура проведем тебя по злачным местам мира музыки, и если уцелеешь, получишь подарок.
1: Ну а потом улыбнула еще немножко мемов и шуток для твоего хорошего настроения этим дождливым утром.
2: И прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободные. Затруднения по улице Максима Горецкого и Лобанка. От Янковского до улицы Притыцкого время проезда 9 минут, а также по проспекту Газеты «Звезда» и улице Янки-Брыля. От Белецкого до Льва Сапеги время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями пройдут дожди. Днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске 17-19 со знаком плюс, в Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25 со знаком плюс, а в Могилеве и Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодавай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Подарки готовы. У нас хорошее настроение, чтобы отдать их тебе. Все зависит только от тебя. Делай погромче, слушай, как их забирать. И играй вместе с нами. 7 утра 39 минут. Это Пробудители на Радиус FM. И мы будем играть в Эйс Вентуру.
2: Если ты отгадаешь, какое же слово мы запикали звуком животного в треке, мы подарим тебе брендированную портативную колонку от Радиус FM.
3: Ну а пока оставляй заявку на участие. Заходи в нашу группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Светофор. И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
0: Светофор. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Привет, это Радиус FM, 7.43 в Беларуси, и прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентура.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: На кону у нас брендированная портативная колонка от Радиус FM, и достанется она тому, кто отгадает, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке.
4: Сегодня вместе с нами будет играть Лена. Леночка, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро, как выходные были, рассказывай.
5: Ой, на даче. Огороды.
2: Молодец. Огороды? Огурцы, помидоры, перцы. Все посадила?
5: Ну, помидоры, перцы нет. Огурцы, да. Ну, и такое, морковку.
4: А печень?
3: Какая печень? Продала ли печень?
4: Лена сказала только ох. Из чего я понимаю, что...
3: Это ответила печень.
4: Да, выходные прошли на максимум.
2: Давайте играть.
4: Давай. Лен, кусочек для тебя сейчас прозвучит, потом три варианта предложим, выберешь, как ты считаешь, что мы там спрятали.
2: Готова слушать?
5: Да.
2: Давай, задание внимательно.

0: хочется мне снова.
1: Как хочется мне снова танцевать, тебя обнять, постучать.
2: Лена, что думаешь?
3: Давайте тебя обнять.
2: Себя обнять думаешь?
3: Ну, думаю.
4: Ну, давай слушать.
0: На первом этаже квартира 5. Как хочется мне снова постучать.
4: Постучать. Там же вот как раз таки вот...
2: Ну, обнять,
4: хорошо.
2: Давай честно,
4: на первом этаже, квартира 5, хочется тебе снова постучать. Ну, как есть. В любом случае, Леночка, спасибо тебе большое, что поиграла сегодня вместе с нами. Хорошего тебе начала недели.
5: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
6: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
7: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
5: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
8: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Да, пожалуйста. У меня такая концептуальная, я бы даже сказала, нишевая шутка для поднятия вашего настроения.
2: Давай.
1: Следователь, может быть, вы заметили какие-нибудь особые приметы? Ну, ласточки низко летают.
2: Хорошо.
3: Можно я продолжу? Так, да, без обид, ребят, это параллельная вселенная, просто ради улыбки. Сегодня видел, как поп подрался со свидетелем Иеговы. Победил поп. Кадила, это вам не брошюрки.
2: Да, факт. Ты несовершенен, не можешь определиться, страдаешь. Должна быть ты глагол.
1: Трэш.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Слушайте, вот интересная штука. Я начал читать очень часто Threads, да, вот эта популярная социальная сеть. И все больше и больше мне попадается вот этих ребят, которые начинают жить с понедельника нового. Вот они пишут там в пятницу. Все, с понедельника твердо не пью.
2: Да.
1: Там вот эти вот истории.
2: Но пишет в пятницу.
1: Да, и хочется спросить.
3: И может быть не трезв, когда он это пишет.
1: И хочется сейчас спросить таких ребят, ну как вы?
3: Ну что, как оно?
1: Мы отлично. 7 утра, 59 минут в стране. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о планах на будущее.
3: Через парочку минут в нашем эфире улыбнула мемы и шутки из интернета для твоего хорошего настроения.
2: А еще интерактив «Скорость звука». Мы сделали правила игры еще доступнее. Если ты угадаешь трек за 3 секунды, сразу получишь колонку Алису.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
4: Привет, расскажу о хлебе из мумии и допустимой задолженности на балансе телефона.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
4: Лимит задолженности на балансе мобильного введен в Беларуси. Согласно постановлению, мобильные операторы не должны допускать на счетах абонентов задолженности, которая превышала бы 5 базовых величин. Это 225 рублей. Подобное поможет исключить непреднамеренное возникновение значительных сумм задолженности в роуминге. Отдых на природе – это здорово, но важно помнить о клещах. В Минздраве напомнили, что насекомые подстерегают в траве и на невысоких кустарниках. Они не прыгают, но могут переползти, цепляясь за одежду на уровне голени или бедра. Если собираетесь на природу, то надевайте светлые вещи, не допускайте открытых участков кожи и используйте репелленты. Но надежным методом защиты от клещевого энцефалита остается вакцинация. У школьников летние каникулы. Для них в общественном транспорте проезд бесплатный, но не все лето. Платить не нужно с 1 сентября по 30 июня весь учебный год и первый месяц каникул. И то у школьника должна быть справка из школы или билет учащегося. С 1 июля по 31 августа дети школьного возраста оплачивают полную стоимость проезда. В Италии царит коррупция. По числу злоупотреблений с общими фондами ЕС страна занимает первое место. Ущерб оценивают примерно в 3,5 миллиарда евро. Финансы европейских налогоплательщиков выделялись для поддержки отстающих регионов. Однако вместо развития провинции получали фестивали картофеля, каштанов, грибов и прошутто. Ученые испекли хлеб на дрожжах из мумии. Речь о мумии Эдци, погибшей в Медном веке. Микроорганизмы попали в тело вскоре после смерти. Ученые использовали их для закваски. Тесто поднялось за 24 часа, как с обычными дрожжами. Отмечается, что хлеб получился очень вкусным, и теперь исследователи планируют сварить из этих дрожжей пиво. Коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры и хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов в сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность. Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробности на сайте belapb.by. Таковы новости. О погоде далее.
0: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями пройдут дожди, днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. Во многих районах грозы. В Минске 17-19 со знаком плюс, в Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Перед нашей большой игрой еще немножко радости тебе подарим. 8 часов 8 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Мимо и шутки из интернета.
2: Пап, можно я тебя поцелую? Ну, извини, денег нет, мама уже меня поцеловала.
1: Нормально. У меня вот такая. С работы надо увольняться так, чтобы в эту компанию больше не брали людей с твоим именем.
2: Да,
1: сильно.
3: Класс.
1: Да.
3: Как называют перекрашенную блондинку? Искусственный интеллект.
1: Нормально. Через пару минут в нашем эфире «Скорость звука» мы сделали правила игры еще приятнее, еще круче. Если ты угадаешь трек всего за 3 секунды, ты сразу получишь колонку Алису.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Подарки готовы, мы заряжены 8.14 в Беларуси, это Радиус FM, и через 5 минут мы будем играть в скорость звука.
2: На кону главный подарок недели – это Яндекс-станция. Ну, чтобы ее получить, участнику необходимо будет сделать ставку, за сколько секунд он сможет отгадать трек.
3: И так было раньше, да, теперь мы все изменили, теперь все проще. У нас каждый день Яндекс-станция чисто гипотетически, но угадать песню нужно за 3 секунды. Получится угадать за 3 секунды? Получишь Яндекс-станцию? Не получится? Ну, получит кто-то другой. Пока оставляй заявку на участие в нашем Телеграме, забегай туда, называется он Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
6: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
7: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
8: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом-производителем СОО «Лекфарм».
9: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
10: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
11: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
12: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
13: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Ну что, подарки заряжены, наш игрок тоже. 8:20 в Беларуси, это Радиус FM, и мы играем в скорость звука.
0: Скорость звука.
3: Правила очень просты. Мы даем послушать трек, но не полностью трек, а всего лишь 3 секундочки музыкального произведения. Если наш участник скажет, как же называется эта песня, мы дарим ему умную колонку Яндекс.Алису.
4: Анатолий сегодня с нами играет. Доброе утро, привет тебе.
5: Да, доброе утро, здравствуйте.
4: Тут по радио передавали, что ты еще и не один с нами играешь, правильно?
5: Да, у нас тут целая машина коллег. Едем на работу.
4: Кого? Сколько вас?
5: Четверо в машине.
4: Четверо в машине, обалдеть.
3: Четверо больше шанс. А как будете Алису делить, если что? Водитель?
5: Да, водитель главный, все верно. А может, на работе поставим, кстати?
4: Тогда, ребят, есть пару рекомендаций. Из приемника уже нас не слушаем, потому что будет задержка. Это может пагубно сказаться. Можно громкую связюльку поставить в телефончике, да, чтобы как бы все могли поучаствовать в процессе. Послушать можно будет только один раз. Никаких подсказок с нашей стороны не будет. Вот разик послушали. Что успели, то успели.
2: Итак, готовы слушать?
5: Готовы, готовы.
2: Слушаем 3 секунды внимательно.
4: Можно было и секунду брать.
5: Это, наверное, мод.
4: Ну, давай.
5: Случайности не случайны.
6: Случайности вообще.
4: О, да!
2: Совершенно верно!
4: Вот это понедельнику, ребят. Ты слышал, сколько там сразу радости на заднем плане, а?
2: Да, они, наверное, просто холодненьким заехали в магазин.
4: Возможно.
2: Не от Алисы. Ребят, мы вас поздравляем, красавчики. Алиса ваша.
0: Пробудитель. На Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Это Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. 8 утра, 28 минут в белорусской столице. Мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив не ИИ, мне тут. Мы будем отличать искусственный интеллект от реального человека. Подарки ждут.
1: Ну а потом улыбнула еще немножко мемов и шуток для твоего хорошего настроения этим дождливым утром.
2: Ну и как когда-то сказал классик, хочется дорожной обстановки, хочется Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска движение плотное. Затруднения по Долгобродской улице от Чеботарева до Ботанической. Время проезда 13 минут. А также по улице Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Время проезда 10 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями, пройдут дожди, днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. Во многих районах грозы. В Минске 17-19, в Бресте и Гродно 21-23 со знаком плюс. В Витебске 23-25, в Могилеве и Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.Пахи. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8.35, всем привет, это Радиус FM. Подарки у нас не кончаются, но их все больше, больше, больше и больше. И вот очередной, через 5 минут, наш интерактив не и мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если хочешь как-то скрасить свое такое вот дождливое настроение этого утра понедельника, забегай в нашу официальную группу в Телеграм Радиус FM, находи там маленький значок чат, он внизу будет, и нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
1: На кону брендированная автоподушка от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
5: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
6: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
7: Ами. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. Ами.
8: Подробности по телефону 7690 и...

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: 8:39 в Беларуси. Продолжаем дарить подарки на Радиус FM. И прямо сейчас играем в «Ней и им не тут».
2: У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано искусственным интеллектом, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно сказать нам, где же чей голосовой, и в случае, если он отгадывает, мы дарим ему классный подарок – брендированную автоподушку от Radius FM.
3: И сегодня отгадывать и разбираться, где натуральное, а где ненатуральное, будет Ира. Ирочка, привет, тебе доброе утро.
4: Доброе утро.
3: Как твои выходные прошли, рассказывай.
4: Отлично.
3: Чего делала?
4: Работала.
1: Даже голос Иры говорит немножко о том, что отлично они прошли.
3: Ты работала, но очень хочется верить, что и на твоей улице перевернется грузовик с мороженым, да, все, будет праздник, будут выходные, ты обязательно все успеешь. Итак, готова слушать?
4: Готова.
1: Итак, слушаем внимательно первое голосовое.
5: Я хочу перемирие.
1: И второе.
6: Я хочу перемирие.
4: Я думаю, что мужской голос – это будет натуральный голос, а первый голос женский, наверное, это ИИ.
3: Ага, то есть сейчас мы скажем «доброе утро» автору, и там, по твоей версии, будет парень, да?
4: Да.
3: Ну что ж, давай пробовать. «Доброе утро», автор.
4: Доброе утро.
1: Вот так вот, вот так, понимаешь, бывает. Искусственный интеллект выходит на новый уровень, да. Спасибо тебе большое, что поиграл сегодня вместе с нами. Хорошего тебе дня, ну и давайте поздравлять победителя.
3: А можно тебя, кстати, повторить ну фразочку еще разок нам, а?
1: Давай для галочки.
4: Я хочу перемирие.
3: Слушай, здорово. Здорово.
2: Мы поздравляем тебя, брендированная автоподушка достается именно тебе. Оставайся на линии, мы расскажем, как ее забрать.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
7: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
8: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
9: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей. На любые цели, без справок и поручителей. Решение по заявке

0: телефону 5-3-2-3-1.
1: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Реклама.
0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
5: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8.48 в стране, это Радиус FM, у нас улыбнуло. Готовься, свежая порция мемов шуток подъехала.
2: Ну, очень спокойно такая.
1: Давай.
2: А почему такая красавица сидит у бара в одиночестве и скучает, подперев личико кулачком? Нажралась.
3: Как четко переданы ощущения.
1: Точно, по-актерски здорово. Так, я продолжу. Тоже фантазия, альтернативная реальность. В Москве отмечали День кино. Кинематографисты купались в фонтанах и избивали случайно попавшихся театральных работников. В кино не играл, в жизни не знаешь.
3: Вадик, я не понимаю, ну как ты мог так лохануться? Ну у нее же на лбу написано, что она дура. Так у нее челка.
2: Хорошо.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: 9 утра в белорусской столице. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса инструкция на этот день. Астролайф, гороскоп на понедельник.
3: Ну а далее улыбнула. Будем поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: А еще вот этот поворот. Расскажем о бесстрашных жителях индийской деревни.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет. Рассказывай, какие новости?
4: Привет. Расскажу о популярных именах в Беларуси и о китайских круизах.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Двое детей для себя, третий президенту. В Беларуси стартовал проект «Третий батько». Семьям, где рождается третий ребенок, дарит особый подарок от президента Ленину – батькову кашулю с белорусским орнаментом в деревянном сундучке. Внутри также легенда ее истории и значения. По замыслу, сундучок станет семейной реликвией, символом рода, корней и любви к родной земле. Министерство образования сообщило о новых специальностях в колледжах. Впервые открылись управление продажами и дизайн анимации для среднего специального образования. Для профессионально-технических программ появились косметика и оператор коптильной установки. В этом году колледжи планируют принять более 50 тысяч выпускников 9 классов. Всемирная организация здравоохранения запускает план борьбы с Эболой за 518 миллионов долларов. Вспышка в Конго и Уганде стала четвертой по масштабам в истории. Подтверждено 488 случаев, 86 смертей. Сейчас царит редкий штамм Бундибугье, для которого нет вакцины лечения. Диагностика занимает от нескольких дней до недели. Из Шанхая отправился первый в Китае круиз в никуда. Трехдневный рейс без остановок. Судно вышло из порта и вернулось туда же. На борту были комедийные шоу, магия, вечеринки и ночные ужины. Пассажиропоток ограничили до 80%, а средний возраст туристов – 47 лет. Круизный туризм в Китае растет. В 2025 году пассажиропоток увеличился на 25%. Статистика имен в Беларуси сильно изменилась. За 5 месяцев 2026 года не зарегистрировано ни одной девочки с именем Наташа, Света, Ирина, Галина, Лидия, Людмила, Тамара. Мужские имена Борис, Геннадий, Виталий исчезли полностью. Зато возвращаются Вера и Костя. Популярные имена для мальчиков Михаил, Александр, Матвей, Тимофея, для девочек София, Мария, Анна, Ева. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. И это все новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, пройдут дожди. Днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. Во многих районах – грозы. В Минске – 17-19 со знаком плюс, в Бресте и Гродно – 21-23. В Витебске – 23-25 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле – 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 9 часов 9 минут на Радиус FM. У нас Астролайф, звездная инструкция на день. Пашка, у тебя как там?
2: Я сегодня, по мнению звезд, обязан контактировать с водой. Вот, ну, как хотите, воспринимайте, но так есть.
1: А после выходных оно часто. Юля, у тебя что?
3: Сегодня все делаю по привычке.
1: Угу. А мне звезды напоминают, что работа работает, но нужно не забывать и веселиться, и отдыхать. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Так, Овны, сегодня здравый смысл будет вашим главным помощником, но не забывайте оставлять место для маленьких радостей.
1: Попробуем. Тельцы, держите ситуацию под контролем и не позволяйте мелким неурядицам превратиться в большую проблему.
2: Близнецы, не стоит сопротивляться совсем в одиночку. Искренняя поддержка может оказаться очень даже кстати.
3: Раки, сегодня лучше не затевать масштабных перемен в доме и ограничиться привычным порядком вещей.
1: Львы, удача будет сопутствовать практически любому вашему начинанию, поэтому смело включайтесь в интересные дела.
2: Любой контакт с водой пойдет вам на пользу и поможет зарядиться энергией на весь день.
3: Весы, не проводите день в четырех стенах. Общение и новые впечатления подарят вам гораздо больше удовольствия.
1: Скорпионы, перед вами могут открыться новые карьерные перспективы, поэтому действуйте уверенно и не сомневайтесь в себе.
2: Стрельцы, то, от чего вы пытаетесь избавиться, может снова напомнить о себе, поэтому отнеситесь к ситуации спокойнее.
3: Козероги, будьте особенно бережны к себе и по возможности избегайте споров и конфликтов.
1: Водолеи, создавайте себе хорошее настроение с помощью ярких эмоций и приятных мелочей, а важные дела лучше отложить.
2: Закончим рыбами. Энергии сегодня хватит на многое, поэтому не ограничивайте себя одной задачей и смело беритесь за новое.
3: А мы ни в чем себя не ограничиваем. Через парочку минут в нашем эфире будем поднимать тебе настроение в улыбнуло.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время очередной порции хороших новостей и настроения настало. 9.17 на Радиус FM. У нас улыбнуло. Мемы и шутки из интернета.
2: Ребят, вот единственный человек, с которым ты должен сравнить себя, это ты в своем резюме.
1: Никогда не совпадет. У меня, знаешь, не столько смешно, сколько, ну реально, если вдуматься, прикольно звучит. Смотри, когда вы кладете открытую книгу лицом вверх на тех страницах, где вы остановились, вы используете всю планету в качестве закладки.
3: Вау. Что делать, если моя жена спит с моими друзьями? А много у тебя друзей? Много. Ну, перетерпи, я тебе это как друг говорю.
1: Скоро останется один, но лучше. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот. Расскажем о бесстрашных жителях индийской деревни.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
5: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
4: Мой совет. Лечись, сосед.
6: Диавен.
4: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя. Диавен повышает тонус вен.
7: Реклама. Лекарственный препарат. Имеет крутые показания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ильхарм Беларусь».
8: Невероятно. В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус FM.
9: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв.
9: Автодрайв.
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9:25 в Беларуси. Прямо сейчас предлагаю сделать тебе погромче, потому что мы готовы рассказать о бесстрашных жителях индийской деревни.
0: Вот это поворот!
3: Итак, жители деревни отбили у гигантского крокодила мужчину, который купался в реке.
2: Вау!
3: Да. Гигантская рептилия внезапно бросилась на мужчину в воде и схватила зубами за ноги. Ну, естественно, мужчина закричал, да. Его услышали другие купающиеся люди. Они бросились к месту происшествия с палками и стали бить ими крокодила. После 15 минут избиений и борьбы им все-таки удалось отогнать хищника и спасти мужчину. Чтобы вы понимали, как говорили жители деревни, крокодил, у которого они отбили мужчину, был почти 8 метров в длину. Ну, в целом, может, это
2: и увеличение. Это как рыбаки вот эти, которые, да? Ну, вообще, там она сколько? Ну, килограмм 35, наверное, да?
3: Да, потому что даже у самого большого крокодила длина всего лишь 6 метров. Ну, всего лишь по сравнению с этим фантастическим.
4: И обратите внимание, они не стали снимать видос, чтобы потом его выложить куда-то в сеть, а они кинули вся, прям вот все, что было, схватили палки и побежали. Может быть, проблема в том, что в деревне плохой интернет.
2: Нечем
4: и
2: снимать.
4: Да, и нет мобильных телефонов, но это, конечно, поступок достойный. А то, что рыбаки, это на все 400%.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 32 минуты в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM, и мы продолжаем.
3: Ближайшие полчаса смотри, что нашел. Мы с удовольствием расскажем тебе о вреде коротких роликов из интернета.
1: А потом нейростендап, послушаем, что думает искусственный интеллект о человеческих фотографиях.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения, например, по Игуменскому тракту от улицы Иосифа Гашкевича до Прушинских, время проезда 17 минут. Хорошей дороги, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня облачно, с прояснениями пройдут дожди, днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. Во многих районах грозы. В Минске 17-19 со знаком плюс, в Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погодабай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Не оставим тебя без прикольной информации, может быть, даже отчасти полезной информации. 9 утра, 38 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас мы расскажем о вреде коротких роликов из интернета.
0: Смотри, что нашел.
2: Ученые говорят... Вредно. Короткие видеоролики очень вредны для памяти и обучения.
3: Так.
2: Что они сделали? Естественно, они установили, что такие видеоролики, формат характерный для наших любимых социальных сетей, хуже поддерживают обучение, запоминание, чем старые добрые длинные видео. Они провели эксперимент и выяснили, что участники, которые обучались с помощью коротких видосиков, демонстрировали более низкую точность воспроизведения информации, чем те, кто смотрел длинные видео. То есть у тех, которые смотрели длинные видео, и как бы и запоминалась информация лучше, и более усидчивы они были, потому что они получали медленный дофамин. Потому что на нейронном уровне вот эти короткие ролики, они вообще-то снижают синхронизацию в зонах нашего мозга. А это все отвечает за нашу память, когнитивный контроль. Ну, в частности, и контроль вообще того, сколько ты можешь просидеть и нормально воспринимать информацию. А не получил быстрый дофаминчик и побежал дальше, ничего не делал.
3: Я вот вчера провел эксперимент, не то чтобы специально, но просто так получилось. Телефон у меня был на музыке, колонка, Bluetooth, все, большая, классная, качественная. Ну, телефон надо было там поближе
1: телефон
3: оставить.
1: Телефон был на музыке, а ты на сальфетке.
3: А я на лопате был, если тебе интересно. И вот мы так целый день работали в охотку, знаешь, не потому что нас заставили, а ну какое-то вот настроение такое было. Работаем, делаем там, облагораживаем участок, красиво, здорово, все. Я был максимально собран и продуктивен. Телефона не было. Я не смотрел в него, даже когда там в моменты, знаешь, каких-то перекуров, еще что-то. Я не смотрел в телефон. И то, что потом из-за лопаты я не мог себе почесать даже спину, понимаешь, и разгибался я тяжело. Это уже другая история. Но то, что я провел день полностью без телефона, вот это чего-то стоит.
1: Молодец, да. Мальчик, молодец.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
4: Светофор. И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
5: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены. Три цены.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Ну что, поднимем настроение тебе еще больше. 9:47 в Беларуси. Прямо сейчас предлагаем послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Частенько в ТикТок, особенно, да, в рилсах, в Инстаграм попадаются видосы, люди на концертах вот что-то снимают, концерт идет, любимый исполнитель, миллион рук, вот, и еще ж нужно смотреть, что ты снимаешь, ну, чтобы там, знаешь, попало, как бы все четко было, то есть ты не смотришь своего любимого артиста в данный момент, да, ты снимаешь видос. Я не то чтобы поддерживаю Крида, но отчасти-то вот он во всей этой шумихе, которая вокруг него раздулась-то, ну, прав, отчасти, да, кто как он это делает, это уж другой вопрос, но мне это непонятно, ну, я не понимаю, зачем ты это снимаешь? Ты будешь это пересматривать. Ну.
4: Кстати, да, от этого же как-то портится впечатление. Ты как будто бы не на концерте тусуешь, да, а стоишь смену.
3: В моменте оператор, ты оператор. Да. А ты же на секундочку заплатил за это, чтобы посмотреть любимого.
5: Ну, 21 век, ты крутой, вот снял сторис.
3: Ну, да, если это концерт. Чуть-чуть, ну да, снял сторис, забыл, все, окей. Но есть же эти, которые, знаешь, как летопись концерта, весь концерт снимают. Да. Зачем?
5: Не понимаю таких. В принципе, на самом деле, вот люди много чего фоткают, снимают, но есть вещи, которые никогда не пересматривают.
3: Свадебные фото.
6: Люди фотографируют огромное количество вещей, которые потом никогда не пересматривают. Телефон уже давно превратился в музей бесполезных воспоминаний. Например, закаты. У каждого человека есть минимум 100 одинаковых фотографий. Фотографии неба. И каждый раз кажется, вот этот особенный. Нет. Это уже 83-й особенный закат. Есть еще чеки. Человек фотографирует чек на всякий случай. Потом проходит 3 года, а этот документ так и лежит между котом и скриншотом погоды. Отдельный уровень ценники в магазине. Люди снимают их, чтобы что-то сравнить. Потом открывают галерею через месяц и пытаются понять, почему там фотография стирального порошка. Многие фотографируют парковочное место автомобиля. Очень полезно. Особенно если потом забыть, что вообще приехал на метро. Самое смешное – еда. Пока блюдо не снято с 3 ракурсов, есть его нельзя. А потом никто не открывает эти фотографии. И вот так люди собирают тысячи снимков на память о вещах, которые сами же успешно забыли через 5 минут.
5: Вот про фотки в магазинах просто 100 из 10, это ж правда.
4: А вот у меня фото, но не совсем фото, скриншот. 1001 скриншот чего-то очень сильно нужного, а потом ты это нужное не можешь найти, потому что скриншотов настолько много, что ну там уже никак.
3: Полная галерея.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
7: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
9: Выиграть – это просто! Участвуйте в розыгрыше «Квартиры в Минске». 2 автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 10 утра в белорусской столице. Всем доброе утро. Это «Пробудители» на Радиус FM. Начало новой недели. Если именно сегодня ты думал о том, что вот тот самый день, тот самый понедельник, с которого ты начнешь что-то новое, пожалуйста, вот тебе жесткая, пожалуйста, вот в лед.
2: Аффирмация.
1: В лед такой, да, хорошая аффирмация. Это Радиус FM, это «Пробудители». Твой день пройдет на максимум кайфово.
3: Если ты ждал знак от вселенной, то вот он, ну еще парочку указаний. Каждый будний день с 7 до 10 утра мы будем болеть. Дарить тебя, веселить тебя, дарить тебе подарки, дарить тебе Алис, Яндекс Алис. Да. Поэтому мы тебя очень сильно ждем.
2: Этот понедельник не станет исключением. Далее на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, пусть все получится.
4: Привет, пробудители. В Беларуси 10 часов и 1 минута. Что, где и когда? На этот вопрос прямо сейчас способен ответить только один человек. Это Полин Тарасевич. Полин, привет.
5: Привет, Кирилл. Сейчас о том, почему не нужно хвалить нейросети и о сроках рассылки результатов ЦЭ.
0: В радиусе новостей.
5: В Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. В стране ожидаются грозы и сильные дожди. В МЧС предупреждают, что в такую погоду возможны обрывы линий связи, отключение электроэнергии, лесные пожары и возгорания в домах. Из-за ливней может быть затруднение движения, есть риск ДТП, подтопления домов, огородов и дорог. С 20 июня в Беларуси усиливают защиту граждан при банкротстве работодателя. Если имущества должника не хватает, учредители обяжут погасить задолженность по зарплате за свой счет. Раньше такие долги списывали, и работники не могли получить причитающиеся даже через суд. РИКС сообщила о сроках рассылки результатов ЦМ. СМС с результатами по русскому и белорусскому языкам придут сегодня с 15 до 19.00. Результаты ЦТ за 26 мая, 10 июня с 15.00 до 20.00. ЦТ по языкам 11 июня в то же время. Ознакомиться со скан-копией бланка можно будет на следующий день официальной СМС без всяких ссылок. Ракет уже достаточно, пора за стол переговоров. После пусков из Ирана по Израилю Дональд Трамп призвал Тегеран прекратить и заключить сделку. По данным израильского телевидения, Трамп также намерен позвонить Нетаньяху и отговорить его от ответного удара по Ирану. Ситуация остается напряженной. Не хвалите чат-бот. Исследователи подсчитали, что сокращение лишних слов в переписке с чат-GPT может снизить энергопотребление. Каждое «пожалуйста» и «спасибо» — это дополнительные токены, которые обрабатывает нейросеть. Ученые не призывают грубить, но советуют общаться лаконично и не влюбляться в цифрового собеседника. Это сбережет и экологию, и психику. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет. Сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк, инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробности на сайте belapb.by. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
6: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, пройдут дожди. Днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. Во многих районах грозы. В Минске 17-19 со знаком плюс, в Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 10:30, Maroon 5, конечно, постарались на славу, потому что эти ребята знают толк в самых лучших эмоциях, особенно в этот прекрасный день, в этот понедельник. У нас на календаре 8 число. Я надеюсь, несмотря на погоду, которая плачет в данный момент, и настроение у нас с тобой будет только расти, потому что тебя сопровождает всю неделю на протяжении всех 7 дней. 24/7, Радиус FM, и делаем это красиво с топовой музыкой, которая продолжает лететь твои динамики через пару минут. KDDK и Алекс Альта с треком One and Two, так что не переключайся, заодно давай узнаем точный прогноз погоды от синоптиков на сегодня. Вдруг какие-то прояснения ожидаются.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Днем на большей части территории ожидаются сильные дожди, во многих районах грозы. В Минске днем 17-19 градусов, в Бресте и Гродно сегодня от 21 до 23 градусов. В Витебске плюс 23, плюс 25, но в Могилеве и Гомеле передают 24-26 со знаком плюс.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
7: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: Насладиться этим событием предстоящую субботу нужно прямо сейчас ответить всего лишь на один научный такой вопрос. Чтобы забрать билеты, знаешь, сегодня хочется отметить, что на календаре Всемирный день океанов. И праздник важный, экологичный, и в честь него наш сегодняшний вопрос на эрудицию. А сколько всего на нашей планете общепринятых, официальных, признанных океанов? Три варианта ответа. Вариант 1 – 7 океанов. Вариант 2 – 4 океана. И вариант 3 – у нас всего лишь 3 океана на планете. Включай логику, вспоминай школьные уроки географии и прямо сейчас присылай свою версию в нашу официальную телеграм-группу Радиус FM. Нажимай на значок сообщения внизу этой группы и через 2 топовых трека подводим итоги и называю имя победителя.
1: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 10:44, Радиус FM, это игра Gift Time. Подводим итоги. Напомню, в честь Всемирного дня океанов мы спрашивали, сколько всего на нашей планете общепринятых на сегодня традиционно официально признанных океанов. Варианты были хитрыми, но географы среди наших слушателей нашли сразу Южный океан, хоть и выделяют, но общепринятым и классическим со школьной скамьи считаются всего 4. Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Так что правильный вариант ответа номер 2. 4 океана. И быстрее всех правильную цифру в комментариях наш телеграм-группы оставил житель столицы. Наш подарочный квиток на двоих уезжает в Минск Станиславу Зинкевичу. Стас, мы тебя поздравляем. Эти аплодисменты для тебя. И, конечно, поздравляем с крутой победой. Мы свяжемся с тобой, расскажем, как забрать билет на линию Сталина. Но для всех, кто хочет круто и незабываемо провести грядущие выходные, у меня отличная новость. 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет масштабная реконструкция афганской войны и показательный заезд БМП. Это уникальная возможность своими глазами увидеть легендарную технику в действии и прочувствовать атмосферу важных исторических событий. Гостей что нас ждет? Невероятная, насыщенная развлекательная программа, интерактивные зоны для взрослых и детей, конечно, незабываемое катание на настоящем танке. Не упустите возможность, покупайте билеты прямо сейчас на официальном сайте «Линии Сталина». Призы разыграны, а наш музыкальный понедельник на Радиус FM умеренно продолжается. Далее у нас до конца часа Дамиана Давида и его летняя тема «Next Summer», а также Несса Барретт «Dine on the Inside». Не переключайся.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба – так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово – так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Артус, Вилла Браслав, МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот мало того, что сегодня понедельник, день, который и без того требует от нас максимальной концентрации и супергеройских усилий, так еще и тучи решили сгуститься над городом, устроив нам настоящий дождливый марафон. Согласись, такую погоду выйти из дома — это уже маленькая победа, за которую положена как минимум большая чашка горячего кофе или шоколадка. И кажется, даже сам дождь сегодня шепчет: останься в кровати, никуда не ходи. Но мы ведь с вами не из тех, кто сдается при виде первых капель на стекле, верно? Давай не позволим этой серой сырости испортить наше настроение. Дождь за окном — это всего лишь отличный повод включить уютный вайб в офисе, улыбнуться коллегам и сделать звук в динамиках как можно громче. Помни, любимая и любая, в принципе, непогода временная, а наше крутое настроение мы создаем себе сами. Тем более, что впереди у нас полчаса непрерывной музыки, 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров, среди которых Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай, прекрасная компашка, которая исполнит для тебя трек «Ган-ган-ган». Весь офис прямо сейчас уже танцует под этот трек, а также Кения Грейс и ее «Strangers». И добавим огня и воспоминаний из нулевых под качающий ремейк от «Акценты» Миши Миллера и Сэры «Don't Leave». Держись крепче, настраивайся на волну классного позитива и лови этот классный ритм. Ну и перед тем, как музыка полностью захватит наш эфир, давай буквально на пару минут отвлечемся на самые важные новости. Ты на Радиус FM, Беларуси, 11.00. Полина Тарасевич готова поделиться самыми актуальными новостями к этому часу. Полин, привет.
2: Привет. Расскажу, как бороться с выгоранием, если классический отдых вам не подходит, и о том, какую киноленту планируют снять в Беларуси.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко сегодня проведет встречу с заместителем председателя КНР Хань Чжэном. Китайский гость прибыл в Минск в субботу, чтобы встретиться с нашим премьер-министром. Было отмечено, что дружба между странами имеет долгую историю и со временем становится только крепче. Беларусь и Китай продолжают укреплять всепогодное стратегическое партнерство. В 2027 году в Беларуси начнут работать автолавки с самообслуживанием. Время стоянки на каждой точке увеличат, а число населенных пунктов в маршруте сократят для более качественного обслуживания. Сейчас только в Минской области ездят около 90 мобильных точек. Они охватывают более 2500 деревень, где живут свыше 100 тысяч человек. Беларусьфильм снимет триллер о подростках на рубеже 80-х и 90-х. По сюжету сценария подростки находят необычную вещь, и начинается цепочка событий. Жанр – приключения, детектив и триллер без жестокости, рейтинг 12+. Съемки начнутся в августе, и идет кастинг. Нужны дети около 12 лет и взрослые. В Польше анонимные пожертвования хотят обложить налогом. Налоговые органы требуют от организаторов благотворительных сборов полной отчетности по каждой сумме. Иначе перевод могут считать не даром, а скрытым доходом. Поводом стали крупные сборы блогера, почти 20 миллионов злотых, на лечение детей. Люди опасаются, что такие меры подорвут доверие к благотворительности. Женщина год медитировала под дубом и победила профессиональное выгорание. Британка Натали Фэй начала в день зимнего солнцестояния 2023 года, не пропускала ни дня. Постепенно привыкла и стала получать удовольствие. За год состояние улучшилось и физически, и ментально. Она признается, что стала больше радоваться мелочам и иначе воспринимать время. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери одни из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси облачно, с прояснениями, пройдут дожди. Днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. Во многих районах грозы. В Минске 17-19 со знаком плюс, в Бресте и Гродно 21-23. В Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве и Гомеле 24-26. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: 11.30, исландские рокеры Калео и главный мировой трек Way Down We Go, качающий Мэнко ремиксы от Radius FM. Ну, какой же мощный, пробивающий до мурашек саунд. Под такой трек в понедельник утром хочется не просто работать, а вершить великие дела. И лови крутейший факт, который обсуждают все музыкальные паблики прямо сейчас в июне 2026 года. Группа Калео официально празднует десятилетие своего легендарного прорывного альбома AB, на котором и вышел этот трек. И в честь юбилея парни прямо сейчас готовят к выпуску Deluxe винил и объявили масштабный мировой тур, который так и назвали Way Down We Go Tour. И, кстати, само название трека переводится как «Опускаемся на самое дно» или «Так мы и падаем». И песня здесь совсем не про уныние, а про тяжелую внутреннюю борьбу с собственными ошибками, и которые, как поется в тексте, будут гнать тебя, пока ты не упадешь. Но согласись, сегодня в дождливый понедельник строчка «Way Down We Go» звучит как идеальное описание нашего дневного состояния, когда мы пытаемся сползти с кровати и заставить себя пойти на работу. И кажется, мы все сегодня немного Калео и опустились на самое дно кофейной чашки в поисках бодрости. И раз уж сегодня у нас столь глубоким кажется этот день, и у меня для тебя есть очень забавная новость тему этого трека. Ученые-океанологи на днях опубликовали отчет о необычном эксперименте. Они опустили на самое дно Марианской впадины специальный гидрофон и выяснили, что на такой глубине киты и дельфины устраивают настоящие вокальные батлы. Оказывается, там внизу стоит такой невероятный гул и ритмичные звуки, что исследователи в шутку назвали это первым глубоководным рок-концертом. Так что, если тебе кажется, что ты сегодня глубоко погряз в рабочих задачах, помни, даже на самом дне океана кипит бурная и очень музыкальная жизнь. Ну а мы на Radius FM предлагаем тебе сейчас оторваться от рутины и подняться на волне позитива, ведь ровно через 5 минут в нашем эфире стартует любимая игра Акуна Цитата. Готовь свои смартфоны. Ну а прямо сейчас давай разберемся с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM. Волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди. Днем на большей части территории ожидаются сильные дожди. В Минске днем 17-19 градусов, в Бресте и Гродно передают от 21 до 23 тепла. В Витебске плюс 23, плюс 25, но в Могилеве и Гомеле сегодня теплее всего, плюс 24, плюс 26.
2: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
3: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
2: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
4: Мы говорим вам 4!
3: Да!
2: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
2: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 39 минут, и вот и время нашей самой любимой, теплой и веселой музыкальной паузы. В эфире у нас игра «Акуна Цитата». Понедельник уверенно движется к обеду, за окном дождливо. Это значит, самое время сделать паузу, улыбнуться и забрать крутой подарок. У нас сегодня на кону большой ароматный набор премиального чая «Такамори». Это целая коллекция потрясающих вкусов. И вот кому он достанется? Главный вопрос этого часа. Сейчас будем разбираться. У нас очередная сегодня порция угадайки по поводу мультфильмов. Прямо сейчас я буду ставить себе отрывок из небольшого классного мультфильма, и твоя задача будет угадать неправильную версию, из какого же все-таки мультфильма либо мультсериала мы вырезали эту заветную фразу. Прямо сейчас давай ее послушаем.
1: Наберитесь отваги, пробуйте, экспериментируйте, не позволяйте никому загонять вас в рамки. Единственные ваши рамки — ваша душа.
0: Ну что, вспомнили, где могли слышать эти строчки или этот зажигательный мотив? Лови три подсказки и выбирай свой вариант. Вариант 1 – «Рататуй». Вариант 2 – это мультфильм «Попугай Кеша». И вариант 3 – «Подвиги Геракла». Если правильный ответ уже крутится в голове, не теряй ни секунды, прямо сейчас беги в нашу группу в Телеграм, она называется «Радиус FM», подписывайся, и внизу этой группы обязательно оставляй на значке сообщения свою правильную версию. Через два топовых трека мы подведем итоги и назовем имя победителя, которому достанется набор чая «Такамори».
2: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM.

0: Шкуна цитата.
1: 11:46 пришло время раскрыть карты и узнать, кто же прямо сейчас у нас уходит на обед в статусе победителя и заодно забирает целый набор вкуснейшего чая Такамори. Все просто. Напоминаю, пару минут назад мы должны были с тобой угадать, с какого мультфильма либо мультсериала была загадана фраза. Вот она.
2: Наберитесь отваги!
1: Небольшой отрывок прямо сейчас прозвучал. Кого же просили набраться отваги? Из какого все-таки мультфильма прозвучала эта фраза? И все-таки правильный вариант ответа — это мультфильм «Рататуй». Быстрее всех правильный ответ в комментариях и в сообщениях в нашей телеграм-группе «Радиус ФМ» оставил житель столицы. Наш большой набор премиального чая «Такамори» уезжает сегодня в Минск Павлу Гармелю. Поэтому, Пав, я тебя поздравляю. Самые громкие, искренние аплодисменты в твой адрес. И совсем скоро мы с тобой свяжемся, расскажем, как забрать этот подарок. Ну а для всех, кто прямо сейчас замерзает под июньским дождем и мечтает о чашечке идеального согревающего напитка, я напомню, что чай «Такамори» — это настоящее путешествие в мир изысканных вкусов и безупречного качества. В богатой линейке «Такамори» вы найдете все, что нужно для идеального понедельника, от классического глубокого черного чая, который мигом вернет вас в рабочее русло, до нежного зеленого с лепестками цветов. Почувствуй свою мощь вместе с чаем «Такамори» и обязательно согревайся с этим прекрасным ароматом. Ну а мы продолжаем, и до конца часа у наш Крэш Адамс и его Нью Харт на низком старте, а также Наталья Ленская через пару минут вернется к нам в эфир со своей программой «Вселенские истории». Не переключайся и будь на волне топовой музыки.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
3: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
4: 3 цены. 3 цены.
0: Реклама. Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка. Радиус ФМ. Горячие новинки. Радиус ФМ. Музыка. Днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Call the doctor.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были двое, все у них начиналось легко. Симпатия, интерес, разговоры до ночи и ощущение, что как-то само получается. А потом в какой-то момент включился режим «соберем идеальные отношения». Не резко, постепенно. Появились ожидания, потом критерии, потом негласный список. Как правильно, а что? Тревожный сигнал. И вроде бы все звучало разумно, но внутри стало как-то напряженно.
3: Как будто не отношения, а стартап. KPI, дедлайны и регулярная оценка эффективности.
2: Именно так они начали не столько чувствовать, сколько сверяться. Не столько проживать, сколько анализировать. Каждый шаг, как пункт в чек-листе. Мы достаточно близки, мы правильно развиваемся, мы соответствуем здоровым отношениям. И чем больше было этого контроля, тем меньше оставалось легкости.
3: Потому что сложно расслабиться, когда тебя постоянно оценивают. Даже если это ты сам.
2: Да, парадокс в том, что желание сделать все правильно часто убивает живое, потому что любовь — это процесс, а не проект. В ней есть место спонтанности, несовершенству, а чек-лист этого не выдерживает.
3: То есть, если все слишком правильно, уже подозрительно?
2: Иногда да. Когда в отношениях становится больше правил, чем чувств, они начинают напоминать систему, а не связь между людьми. Потому важно задать себе вопрос: я сейчас рядом с человеком или с его образом, как должно быть? Позволить себе немного хаоса. Не все нужно измерять и оценивать. Помнить, здоровые отношения — это способность быть вместе, даже когда что-то не идеально.
3: То есть можно иногда не по плану. И это не значит, что все рушится.
2: Да, потому что настоящая близость рождается не там, где все по инструкции, а там, где есть жизнь. И иногда лучший шаг для отношений — это не проверить очередной пункт, а просто остановиться и почувствовать, что между вами происходит на самом деле.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот как все-таки приятно произносить эту фразу. Экватор рабочего дня пройден. А это значит, что мы официально открываем новый час эфира на Радиус FM. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов. И я рад приветствую тех, кто ловит нашу волну в этот дождливый понедельник. Но давайте честно, погода за окном сегодня, мягко говоря, не балует. Небо затянуто, капли стучат по стеклам, а город выглядит как-то серовато. Но есть очень много поводов сегодня улыбаться. Во-первых, это обед. На часах полдень. А это значит, что пришло время отложить в сторону годовой отчеты. Во-вторых, понедельник неумолимо движется к финалу. Да, та самая сложная ленивая часть недели уже практически позади. Ну и в-третьих, у нас есть мы, Радиус FM. Это значит, что прямо сейчас мы включаем наш фирменный музыкальный щит, который защитит тебя от любой хандры и сырости получше любого дождевика. И прямо сейчас у нас 10 топовых треков нон-стоп, среди которых у нас Филатов и Кэрэ с треком «Time Won't Wait». Следом ловим гипнотический, глубокий, безумно красивый вокал от Роберта Кристиана и Эли Щука «The Day Before». Ну и добавим весенней свежести, легкости и классного позитива под свежий совместный бенгер от Naked и Portugal The Man Glide. Открываю окна, делай звук в динамиках на максимум и лови это сочное солнце внутри себя. Но перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит твой эфир, я напомню, если ты хочешь сам решать, какие песни должны звучать в нашей волне, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальное тестирование. И совсем скоро мы выберем счастливчиков, которым достанутся наши классные, крутые призы. И это 5 пар беспроводных наушников. Ну а тем временем в Беларуси 12 часов и 1 минута. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы узнаем самые актуальные новости к этому часу. Их тебе расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу, когда можно регистрироваться на резервное ЦТ и как шаровая молния может попасть в квартиру.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь сделала правильный исторический выбор в пользу сотрудничества с Китаем. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с зампредом КНР Хайнчжэнем. По словам президента, мы остаемся самым надежным другом и сторонником Китая. Беларусь свято соблюдает все договоренности, поэтому Китай даже при желании не смог бы предъявить ей претензии, добавил Александр Лукашенко. В Беларуси началась регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. Она продлится до 11 июня включительно. Право пересдать тесты имеют только те, кто документально подтвердит уважительную причину отсутствия, например, болезнь. Резервные дни назначены на 18, 20 и 22 июня. Из-за непогоды в Беларуси фиксируют локальные проблемы. За минувшие сутки в Гомельской области из-за грозы и ветра упали 3 дерева. Спасатели их оперативно убрали. В Минской области этим утром откачивали воду из потопленных подворий в Солигорске и Слуцке. Сегодня синоптики снова предупреждают. Во многих районах страны ожидаются грозы, сильные дожди и шквалистый ветер. Страны Евросоюза разрешили своим военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, которые перевозят предположительно российскую нефть. В Брюсселе такие суда называют «теневым флотом». Об этом заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас, пишет Белта. В Москве в ответ пообещали использовать все инструменты, чтобы обеспечить свободу судоходства. Шаровая молния может проникнуть в квартиру даже через закрытое окно. Ученый из МГУ Владимир Бычков пояснил, она просачивается сквозь щели до миллиметра и меньше, а также способна пройти через стекло. Время ее жизни около 20 секунд. Если молния залетела в помещение, не пытайтесь ее поймать или снять на камеру. В лучшем случае она сама погаснет, ну а в худшем взорвется. Коммерческая информация и предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг.бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, дожди местами сильные, во многих районах грозы. В Минске сегодня плюс 17-19, в Бресте и Гродно плюс 21-23, в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: 12.33 – трек на все времена, который в свое время разорвал все мировые чарты и 9 недель подряд удерживал вершину британского хит-парада. Но за этим суперзажигательным и качающим ритмом скрывается невероятная глубокая, мощная и даже драматичная история. Само слово «рокабай» — это отсылка к старинной английской «баюкающей колыбельной». И весь трек — это самый настоящий гимн и дань уважения всем прекрасным мамам, которые укладывают своих детей спать. Кстати, о треках, которые вызывают у нас самые сильные эмоции, заставляют делать звук машине погромче. Если ты хочешь лично решать, какие синглы будут качать наш эфир в ближайшее время, прямо сейчас, бегом на сайт radiosfm.by. Там в самом разгаре наше музыкальное тестирование. Слушай свежие новинки, голосуй, ставь свои честные лайки или дизлайки трекам, которые тебе не нравятся. Именно твой голос формирует идеальный плейлист, под который так круто ехать по делам или отдыхать. И плюс не забывай, что для самых активных музыкальных экспертов у нас всегда припасены крутые подарки. Совсем скоро, когда мы завершим наше музыкальное тестирование, мы с помощью рандомайзера выберем 5 счастливчиков, которым вручим беспроводные наушники от Radius FM. Ну а чтобы дождливый понедельник не заставлял тебя врасплох дожидаться самых крутых моментов по дороге на обед, давай прямо сейчас мы узнаем, к какому температурному режиму нам готовиться. Прямо по курсу прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Ну, тут сказать можно так, если бы слезы твои были водой. Примерно так можно описать прогноз погоды. Но, как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. Пройдут дожди и грозы, обещают нам. Короче, весь спектр эмоций. Но в Минске днем 17-19 градусов. В Бресте и Гродно от 21 до 23. В Витебске 23-25 со знаком плюс. Но в Могилеве и Гомеле теплее всего от 24 до 26 градусов. Ну а если вот не хватает вот той самой заветной тридцатки на термометрах, прямо сейчас дело Радиус FM погромче, потому что через считанные минуты Альберт Брайт и его трек Wild, а также поиграем с тобой в нашу игру Gift Time и определим счастливчика, которому достанется классный подарок.
1: Реклама.
2: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка Добробыт. Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк Добробыт. Поддержка, которая работает на ваш результат.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой.
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.by.
6: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вилла Браслов. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте villabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
8: Тук-тук-тук. Это пробудители.
9: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Кидс-тайм на Радиус ФМ.
1: 12 часов 43 минуты. Пришло время в очередной раз погифтаймить и определить счастливчика, которому достанутся два пригласительных билета на линию Сталина, где в предстоящие выходные, в частности в субботу, будет очень много крутых, классных событий, которые не оставят равнодушного никого из нас. Немножечко попозже расскажу, что конкретно планируется. Ну а пока, чтобы забрать билет, переходи в нашу группу Радиус FM в Telegram. Напомню, ребят, не в аккаунт по номеру телефона, а именно группа. Ищите название Радиус FM, подписывайтесь и внизу этой группы находите значок сообщения, по которому нужно будет прямо сейчас прислать свой вариант ответа. На музыкальный вопрос мы взяли, вырезали немножечко голос из одной очень популярной российской песни, и этот голос прямо сейчас я тебе включу в нашем эфире, и тебе нужно будет угадать исполнителя и название песни. Слушаем.
2: Мою любовь не убьет самый горький яд.
1: И кто ж там про эти яд поет-то? Вариант 1 – Holiday Boy и его песня «Из-за тебя». Вариант 2 – Акмаль, либо вариант 3 – Нилетто. Прямо сейчас быстренько присылай свою правильную версию в нашу студийную телегу Радиус FM. Через два топовых трека подводим итоги и определяем победителя нашей игры «Gift Time».
0: «Gift Time» на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:48. Ну что, пришло время раскрыть карты и узнать, кто же сегодня забирает наш классный приз в игре Gift Time. На кону, напоминаю, у нас 2 пригласительных билета на линию Сталина и правильный вариант ответа на вопрос, какой же отрывок из музыкального трека мы загадали. Он был вот таким.
2: Мою любовь не убьет самый горький я.
1: Ну и действительно, это трек «Твой романс» от Holiday Boy. Поэтому поздравляем нашего победителя, нашу победительницу. Сегодня ей становится прекрасная девушка из города Гродно. Мы поздравляем, подборные аплодисменты Олечку. Оля, эти аплодисменты для тебя прямо сейчас очень громко раздаются. Поздравляем, билет на линию Сталина твои. Ну и для всех нас еще раз напомню, что 13 июня в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет реконструкция боя афганской войны, показательный заезд БМП. Нас ждет насыщенная развлекательная программа и катание на танке. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина». Ну а топовые треки у нас остаются на Радиус FM. Делай погромче и до конца часа лови в своих динамиках Марка Дэна и Джованни Ричи с треком Let Me Die.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
5: Светофор.
6: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Майонез Махеев, провансаль с лимонным соком. Всего 6,99 за 770 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
7: Олеся, что такое имба?
8: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
7: А что такое имбово-фруктово?
8: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
9: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море. О коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
10: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен.
11: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм».
12: Каждое воскресенье в Суперлото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
13: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
14: Сегодня видел, как поп подрался со свидетелями Иеговы. Победил поп. Кадила, это вам не брошюрки.
15: Да, факт.
3: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Час дня в понедельник — это тебе не шутки. Это самое время, когда утренняя чашка кофе уже перестала действовать, гора рабочих задач выросла до размеров Эвереста, но давай мы оставим в сторону уныние и тяжелые вздохи. До конца самого сложного дня недели осталось всего несколько часов, и мы уже сделали этот шаг. Предлагаю объявить этот час зоны, свободной от понедельничной хандры. Лови порцию чистой мотивации. Мы совсем справимся. Ты крутой. А чтобы работа спорилась в два раза быстрее, мы запускаем наш фирменный, качающий музыкальный марафон. У нас впереди 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну, на старте Тедди Свимс и его Lose Control. Следом уходим в тотальный танцевальный отрыв под взрывной ремейк от Рехаба, Хайпермен, Муфасы и Рэнни Белив. Ну а раньше всех в нашем эфире Rudimental и Call It All I Know. Делай звук своих приемниках на максимум, заряжайся правильной энергией и лови этот сочный ритм. Ну а перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, я напомню, если ты хочешь сам вершить судьбу нашего плейлиста, прямо сейчас заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальное тестирование и выигрывай крутые подарки. А тем временем в Беларуси 13.00. Прямо сейчас на пару минут мы с тобой прервемся на короткий выпуск новостей и узнаем самое актуальное от Натальи Ленской.
2: Привет, далее расскажу об энергокризисе в ЕС и о том, как мошенники переключились на абитуриентов и их родителей.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Беларуси заявил о правильности исторического выбора в пользу развития сотрудничества с Китаем. Такое заявление Александр Лукашенко сделал сегодня на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хайнчжэном.
3: В Беларуси и Китае очень много говорят за этими разговорами, политическими нашими отношениями. Последовал очень бурный рост торгово-экономических отношений. И мы очень довольны, что в свое время Господь помог нам сориентироваться именно на Китайскую Народную Республику.
2: Мошенники обзванивают абитуриентов и их родителей. Об этом предупредили в Минобразовании. Злоумышленники представляются сотрудниками бухгалтерии вузов, требуют срочно внести предоплату за место на платном отделении, угрожая, что иначе его отдадут другому. В ведомстве напоминают, официальная оплата производится только после заключения договора и по реквизитам учебного заведения. Над Латвией истребители НАТО сбили беспилотник. Утром в нескольких краях страны объявили предупреждение о возможной угрозе воздушному пространству. Для перехвата дрона привлекали самолеты миссии по патрулированию Балтийского региона. Напомним, в прошлом месяце, по некоторым данным, всего 7 боевых дронов вызвали политический кризис в Латвии и парализовали работу правительства. В еврозоне зафиксировали рекордное с 2023 года падение продаж топлива. Причина – скачок цен на бензин и дизель из-за конфликта на Ближнем Востоке. За месяц бензин подорожал почти на 14%, а дизель – на треть. В результате продажи упали на 3,5%, а в Германии, Норвегии, Австрии и Британии сразу на двузначные цифры. И коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях игры, хобби, кино и парки аттракционов, книжные и канцелярские магазины, спортивные и цифровые товары. Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, дожди местами сильные, во многих районах грозы. В Минске сегодня плюс 17-19, в Бресте и Гродно плюс 21-23, в Витебске 23-25 тепла, в Могилеве и Гомеле плюс 24-26. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Союз FM. Волна топовой музыки.
1: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: 13.31, Masked Wolf, Astronaut in the Ocean, трек «Бомба», который в свое время буквально взорвал весь интернет, а его строчка «Что ты знаешь о том, как катиться на глубине?» до сих пор заставляет делать звук машине на максимум. Вы когда-нибудь задумывались, о чем вообще этот трек? Сам рэпер Masked Wolf рассказывал, что астронавт в океане — это метафора человека, который чувствует себя не в своей тарелке, будто его забросило в чужую непривычную среду. И, кстати, в тему космической глубины космоса лови потрясающую новость, которая прямо сейчас обсуждают во всех мировых инфопространствах. Европейское космическое агентство опубликовало свежий отчет о подготовке марсохода «Розалин Франклин». Ученые детально изучили глиняные отложения в районе его будущей посадки и официально заявили, 4 миллиарда лет назад на Марсе бушевал огромный настоящий океан глубиной в несколько километров. Представляешь? Так что, возможно, через пару лет наш марсоход станет первым реальным астронавтом, который будет копаться на дне древнего марсианского океана в поисках следов жизни. Космос гораздо ближе к океану, чем нам кажется. Ну а мы спускаемся с марсианских высот обратно на Землю, ведь дела космической важности ждут нас уже в Минске. Пора узнать, что готовит нам небесная канцелярия на этот день, узнаем прогноз погоды от синоптиков на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В Минске ночью 10-12 градусов, днем 22-24. В Гродно ночью от 10 до 12 тепла, днем от 24 до 26. В Бресте ночью 10-12 градусов, днем от 25 до 27 выше нуля. В Витебске ночью передают 13-15 со знаком «плюс», днем 22-24 градуса. В Могилеве ночью плюс 13-15, днем 23-25 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью будет от 14 до 16 тепла, днем 23-25 выше нуля.
1: Реклама.
2: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственная дача.
3: С кредитами на все от банка «Добробыт» сбудется любая мечта. До 50 тысяч рублей на любые цели без справок и поручителей. Решение по заявке за 15 минут. Подробности на сайте bankdobrobyt.by и по телефону 5-3-2-3-1.
4: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
1: Реклама.
5: Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус FM.
5: Алиса!
6: Уже включаю.
1: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Ну, чтобы забрать этот заветный абонемент, прямо сейчас давай включим режим фитнес-эксперта. Лови наш вопрос на засыпку и три варианта ответа. Поехали! Какая популярная фитнес-тренировка была придумана в Колумбии совершенно случайно, когда хореограф Альберто Перес забыл музыку для обычной аэробики и включил кассету с зажигательной латиноамериканской сальсой и бачатой? Вариант 1 – пилатес. Вариант 2 – зумба. Вариант 3 – стретчинг. Включай скорость на максимум и прямо сейчас присылай свою версию в нашу официальную группу Радиус FM Telegram. Кто окажется самым быстрым и точным, тот проведет этот июнь на максимальном спорте.
1: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек. На Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус FM.
1: 13 часов 46 минут, и мы подводим итоги нашей игры Gift Time. Мы прямо сейчас называем имя победительницы. Даю маленькую подсказочку, которая забирает наш абонемент в сеть фитнес-клубов «Адреналин» на целый месяц. Будет усердно в этом июне приводить свое тело в форму. Ну а давайте развеем мифы прямо сейчас и ответим на вопрос, который мы спрашивали пару треков назад. Какая популярная фитнес-тренировка была придумана в Колумбии совершенно случайно, когда хореограф забыл кассету для аэробики и включил латиноамериканские ритмы. Пилатес и стретчинг — это, конечно, круто, но под них так зажигательно не потанцуешь. И правильный ответ, конечно же, вариант под номером 2 — это зумба. Тот самый безумный микс фитнеса и танцев, который сегодня обожают миллионы людей по всему миру. И у нас есть победительница, которой мы сейчас вот так громко поаплодируем. Ее зовут Лена. И мы поздравляем Лену с этим прекрасным событием. Номер телефона заканчивается на цифру 4695. Лена самая первая правильно ответила на вопрос по поводу зумбы, поэтому мы тебя поздравляем. И для всех нас еще раз напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске на улице Верхоружия. Это широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов. И для них там действуют всегда выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин». Ну что ж, мое эфирное время подходит к финишной прямой. 13 часов 47 минут. Спасибо большое, что на протяжении 4 часов бодрились вместе с тобой, делали все возможное, чтобы понедельник превратился в самую настоящую пятницу. До конца этого часа лови KDDK и Алекс Альта с треком One and Two. Ну а в час новый уже будешь врываться в компании Леши Якимовича. Меня зовут Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
5: Трицены.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи Леша Якимович. У нас с тобой понедельник, 8 июня. Это, знаешь, вот как раз тот момент, когда первая половина рабочего дня уже закончилась, а вторая, ну вот честно, еще даже не думала как-то и начинаться. И вроде как, ну, все как обычно, но почему-то немного медленнее, чем утром. И мне кажется, это идеальное время, чтобы не тормошить себя, а наоборот, занырнуть с головой в музыку. И по этому поводу я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка. 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Ну что ж, давай знакомиться с ребятами. Послушаем с тобой топовый трек под названием «I Like The Way You Kiss Me». Также у нас будет Дэвид Гетта и One Republic с треком «I Don't Wanna Wait». Ну и самым первым у нас будет Дамиана Давид с треком «Next Summer». Вот знаешь, это чтобы напомнить себе, что отпуск или просто выходные все-таки когда-нибудь наступят. Ну а теперь главное. Прямо сейчас мы начинаем наш нон-стоп. И я тебя не буду трогать, просто сиди и кайфуй. Но сначала быстренько пробежимся по новостям, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 14 часов. Привет! О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, какие услуги могут запретить на дачах и что такое васильковый тур.
0: В радиусе новостей.
2: Во Дворце независимости в Минске проходит встреча президентов Беларуси и Ганы Александра Лукашенко и Джона Драмани Махамы. Это первый визит на высшем уровне в истории двусторонних отношений. Лидеры обсуждают проекты в сельском хозяйстве, продовольственной безопасности, а также сотрудничество в образовании и медицине. Ожидается подписание ряда международных документов. На общественное обсуждение вынесен проект указа о садоводческих товариществах. В нем предлагается ограничить деятельность по организации отдыха, развлечений, культурно-зрелищных и спортивно-массовых мероприятий, а также предоставление услуг бань и саун на дачных участках. Кроме того, решение о включении территории товарищества в границы населенного пункта можно будет принимать 2/3 голосов вместо единогласного. Северная Корея переживает самый значительный экономический рост за многие годы. Главные драйверы – продажи оружия, отправка войск в Россию и масштабная поддержка Китая. В столице Пхеньяне открылись рестораны, появились мобильные платежи, электромобили, а за прошлый год построили 10 тысяч новых квартир. Экономический подъем позволил руководству сосредоточиться на внутреннем развитии вместо выживания. В России могут ввести отцовский капитал в размере 2 миллионов рублей. В общественной палате считают, что выплата станет дополнительным стимулом для жилищного строительства, которое является одним из драйверов экономики. Получать деньги смогут только многодетные семьи, те, где в одном браке родилось не менее 3 детей. Впервые за свою историю «Славянский базар» отправится в тур по Беларуси. Проект назвали «Васильковый тур». Он создан для тех, кто не сможет приехать в Витебск. Фестиваль посетит все областные центры и Минск. Уже в ближайшую субботу, 13 июня, эстафету примет Гомель, а завершится тур 10 июля в Бресте. Доллар и юань на торгах подешевели, российский рубль подорожал. Доллар США стоит 2,80, 100 российских рублей 3,83, 10 китайских юаней 4,12. И коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 24-26 градусов. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 13-15, днем 23-25 тепла. И в Гомеле ночью 14-16, днем 23-25 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Слушай, вот честно, я обожаю этот трек за его честность. Он про то, как в своей голове ты строишь великие империи, выигрываешь воображаемые споры пятилетней давности, да и вообще чувствуешь себя звездой. А вот в реальности, ну, в этот момент ты стоишь в одном носке посреди комнаты и забыл, куда шел. Ну, честно, такой тотальный рассинхрон. Но ладно, наша фантазия — это наша фантазия. Давай лучше поговорим о том, что в мире происходит. И вот здесь у меня есть забавная новость. В общем, в Тасмании решили материализовать чужие мысленные эксперименты. Что это значит? Там в музее посетителям предлагают запереться в темном склепе в одиночку и вдохнуть чистый кислород возрастом 2,5 миллиарда лет. Из древней руды, в общем, там добыли воду, расщепили ее и получили газ времен, когда на Земле жили одноклеточные бактерии. То есть платишь очень много денег, чтобы просто, ну так сказать, вдохнуть эпоху. Знаешь, вот эту эпоху, когда у планеты еще не было тех самых токсичных бывших. Ну, а если прямо сейчас тебе душно на работе или на учебе, просто забей. Никакие древние склепы тебе не нужны, ты совсем отлично справляешься и здесь. Тем более, дышать у нас в Минске не так уж и тяжело. Ну и давай посмотрим, что там у нас с погодой на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. В большей части по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы, а ночью по юго-востоку и местами будут сильные дожди. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 22, плюс 24. В Гродно ночью 10-12 тепла, а днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком плюс, а днем плюс 25, плюс 27. В Витебске ночью 13-15 тепла, а днем плюс 22, плюс 24. В Могилеве ночью 13-15 тепла, а днем 23-25 со знаком плюс. И в Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 23, плюс 25.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
1: Реклама.
8: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
9: Вместе с инструктором ЛФК Викторией Ковалик обсуждаем, как продлить молодость позвоночника и суставов, заменяет ли массаж активность и как исправить осанку.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибирекса и Faithless.

0: Трек New Religion — это прям гимн всем нашим внезапным увлечениям. Вот знаешь, это состояние, когда ты находишь себе новую религию, ну, где-то на 3 дня. Ну, к примеру, когда ты покупаешь дорогущий планер, красиво расписываешь цели на год, чувствуешь себя успешным бизнесменом, а на 4-й день используешь его как подставку под горячую кружку. Ну, нормально, классика, проходили такое. И тут даже ученые доказали, что наш мозг получает мощный заряд дофамина уже в сам момент принятия решения начать что-то новое, а не от самого результата. Так что твоему организму абсолютно все равно, что ты там забросил испанский после слова «амиго». Свою дозу счастья он уже получил. Так что не грызи себя там за какие-то недосмотренные курсы или пыльный ковер, а лучше слушай авторскую программу Ромы Савоська «Технодзен», где узнаешь чуть больше из мира техники. Да-да, на Радиус FM плохого тебе не посоветую, так что не переключайся.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
3: Удар по ценам. Гоу! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Шоколад Альпин Голд. Всего 2,99 за 80 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой.

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мы привыкли говорить: сохраню это в облаке, облачное хранилище переполнено, ну и так далее. Кажется, что наши фото и файлы парят где-то в небесах, в чистом цифровом пространстве. Но у меня для тебя новость. Этого самого облака не существует. Как же так вышло и где хранятся все файлы, фотки, видосики, сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
1: Ну, честно говоря, с тем, что облака не существует, я все же немного преувеличил. Оно есть, но не где-то высоко, а прямо на земле существует в физическом варианте. Как же это работает? По сути, это как если бы у тебя дома не было книжного шкафа, и ты хранил бы все свои книги в огромном городском архиве. Когда тебе нужно что-то почитать, ты просто мгновенно получаешь доступ к нужной полке через интернет. Тебе не нужно места в квартире, тебе не нужно вытирать пыль с полок, это делает за тебя архив. Но почитать твои же книги могут и те, кому ты даешь доступ, и наоборот, к чужим же притронуться не получится.
0: Оценка Технодзена.
1: Правда, очень важно отметить, что облачное хранилище — это не пара, не какой-то городской архив, как я говорил раньше. Это огромные ангары, набитые гудящими серверами, которые сильно греются и требуют колоссального охлаждения, ведь на них хранятся просто терабайты информации людей по всему миру. Так что твоя цифровая легкость стоит планете реальных ресурсов. Поэтому советую не забивать это пространство цифровым мусором. Удали лишние дубликаты и неудачные кадры. Очищая облако, ты делаешь мир чуточку прохладнее и спокойнее.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, слышимся с тобой в этот понедельник. У нас все так же 8 июня. За окном у нас, конечно, капает легкий дождик, но мы на погоду с тобой давай сегодня не будем отвлекаться. А вот лучше лови забавный факт. В общем, сегодня у нас отмечается день рождения пылесоса. Праздник, ну, максимально странный, но согласись, этот парень заслужил свой день, ведь он, ну, всегда молча убирает за нами весь наш хаос. И я предлагаю сделать то же самое, только с твоим настроением. А именно почистить его от понедельничной суеты. В общем, чтобы этот день пошел как надо, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Imagine Dragons с треком Bones. Также мы с тобой услышим Риту Ору с ее треком Don't Think Twice. Ну и самым первым заценим трек под названием New Hat от Crash Adams. Ну что я могу тебе сказать? Забивай на все дедлайны, делай громкость на максимум и просто кайфуй ближайшие 30 минут. Понедельник, день тяжелый, но сегодня можно. Но перед этим давай быстренько пробежимся по новостям. Столица 15.01, привет! О самом актуальном прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, в этом выпуске расскажу, за что из Беларуси депортируют иностранцев и какая страна Европы рекордно легко раздает национальные паспорта приезжим.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь готова помочь Гане в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой.
3: У вас огромное население, 35 миллионов, может даже и больше. И вы поставили перед собой благородную цель – обеспечить продовольственную безопасность через развитие сельского хозяйства, прежде всего механизацию сельского хозяйства. Мы машиностроительная страна с развитым сельским хозяйством. И в этом отношении мы можем быть вам интересны.
2: По итогам переговоров Беларусь и Гана подписали пакет документов по различным направлениям сотрудничества, включая меморандум о взаимопонимании в сфере сельского хозяйства. За прошлый год из Беларуси депортировали 4500 иностранных граждан, чаще всего за нарушение миграционного законодательства. Высылали и за административные нарушения, в основном за систематическое превышение скорости. Решение о высылке могут принять и за один грубый поступок, например, вождение в пьяном виде. После депортации въезд в страну закрывают на срок от полугода до 5 лет, а в отдельных случаях до 10. Германия необычайно щедро раздает паспорта мигрантам. Так, за 2025 год приезжие получили рекордные 332,5 тысячи паспортов. Чаще всего гражданами страны становились выходцы из Сирии, Турции, Боснии и Герцеговины. Оппозиция требует закрыть лавочку, обвиняет правительство в провале миграционного поворота. А 72% немцев оценивают работу нынешних властей скорее плохо. Первые выходные лета белорусы провели активно. На 6 площадках Минска стартовал проект президентского спортивного клуба «Спорт для всех». Он объединил около 40 дисциплин – от бега до шахмат и танцев. Тренировки под руководством профессионалов будут проходить каждые выходные до конца сентября. Чтобы присоединиться, достаточно зарегистрироваться на сайте проекта. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 24-26 градусов. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 выше 0. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем плюс плюс 22-24. В Могилеве ночью 13-15, днем 23-25 тепла. И в Гомеле ночью 14-16, днем 23-25 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Трек Flashbacks — это, знаешь, такая чистая, чистейшая ностальгия. Вот скажи, помнишь то чувство, когда вот ты лежишь ночью, пытаешься уснуть, и вдруг мозг подкидывает тебе воспоминания, мол, какую ты глупость совершил лет так 10 назад. И ты такой: о боже, ну за что, почему именно это? Но ладно про прошлое. Тут английские ученые подогнали нам просто гениальное оправдание для настоящего. В общем, там один иммунолог официально доказал, что аллергия на спорт реально существует. И это медицинский факт, а не твоя там какая-то лень. Организм буквально выдает зуд и отеки от бега, ну или там условно футбола. Так что, если тебе кто-то в очередной раз скажет, что пора бы побегать по утрам, гордо отвечай: я не бездельничаю, я лечусь покоем. Так что береги себя, не перенапрягайся, ну или напрягайся, но не сильно. Но и наука в любом случае будет на твоей стороне. Тем более, погода в Минске сегодня так и шепчет, что спешить никуда не нужно. Ну и давай посмотрим, что нас ждет за окном уже завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами будут сильные дожди, так что берем с собой зонтики. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 22, плюс 24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, а днем 24-26 со знаком плюс. В Бресте ночью 10-12 тепла, а днем 25-27, чего правильно, тоже тепла. В Витебске ночью плюс 13, плюс 15, днем 22-24. 4 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 тепла, а днем 23-25 выше нуля. И в Гомеле ночью плюс 14, плюс 16, а днем плюс 23, плюс 25.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Горячее предложение в 3 цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.
3: 3 цены. 3, 3, 3 цены.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкаст.

0: Это были Mind Enterprises с треком Galaxy. Вот честно, их музыка звучит так, как будто ты угнал неоновый ретро-шаттл, ну просто для того, чтобы улететь подальше от душных разговоров и какой-то бытовухи. Вот знакомое чувство, да, когда хочется просто катапультироваться на другую орбиту, лишь бы тебя никто не трогал, да? И вот, между прочим, вот этому желанию куда-то улететь к звездам есть даже научное оправдание. В общем, калифорнийские ученые доказали, что когда человек испытывает благоговение перед масштабами космоса, ну или хотя бы просто залипает на ночное небо и слушает такую, ну, космическую музыку, у него в организме падает уровень белков, вызывающих воспаление. Прикинь, то есть когда ты на 5 минут отключаешься от реальности и мысленно улетаешь в другую галактику, это, ну, можно сказать, не лень и не про... Ну, то есть ты просто лечишься, органы восстанавливаются. Вот, так что если тебя сегодня все вокруг немного так притомило, расслабься, это нормально, ты все делаешь правильно. Включай Радиус FM погромче и слушай самые топовые треки.
1: Реклама. Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле. А мне бы черный, под новенькое платье.
3: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.

0: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello! Ну что ж, с тобой на связи все так же Леша Якимович. У нас все тоже 8 июня и все тот же понедельник. И, ну слушай, раз уж неделя у нас только начинается, нужно находить любые поводы для улыбок. Вот тебе один из поводов. В общем, сегодня отмечается день таинственных знаков и предсказаний. Так что, ну, если прямо сейчас у тебя условно зависла рабочая программа, ну, может быть, это знак от Вселенной, что нужно немного сбавить обороты и просто расслабиться. Ну и я Вселенную поддерживаю и по этому поводу запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Десяточка. Ровно 10 топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Fastboy Topic с трека Forget You. Также залетит к нам в нон-стоп топовый трек от Minelli. You know you did me wrong. Just one more cup of coffee before I go. Ну и самыми первыми послушаем дуэт от Марк Дэн и Джованни Ричи под названием Let Me Die. Смотри, говоря про знаки от Вселенной, прямо сейчас откладывай в сторону все свои задачи, закрывай рабочую почту, закрывай там Word и просто отдыхай. Налей себе в кружечку чего-нибудь вкусненького и ближайшие 30 минут просто расслабляйся. Ну а мы пока быстренько пробежимся по новостям. В Минске 16.02, привет! О самых актуальных и важных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет, Далья. Расскажу, сколько целевиков планируют принять белорусские вузы и что делать, если вам повредили авто во время покоса газонов.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко на переговорах с президентом Ганы предложил создавать совместные предприятия в Беларуси, в частности, по переработке какао-бобов с последующим экспортом в страны Евразийского континента. Белорусский лидер также заявил о готовности помочь Гане с продовольственной безопасностью и механизацией сельского хозяйства. И подчеркнул, Гана может опереться на Беларусь как на партнера в Европе. Иран заявил о готовности к длительному конфликту с США и Израилем. Об этом со ссылкой на военный источник сообщило агентство ТАСНИМ. По словам источника, все необходимые приготовления тщательно продуманы, а попытки ограничить иранскую реакцию – глупая ошибка. Вечером 7 июня Тегеран выпустил ракеты по Израилю, обвинив его в нарушении перемирия, а Израиль в ответ нанес удары по иранской территории. В Беларуси в этом году планируют принять 6300 целевиков в вузы. Это сопоставимо с прошлым годом, когда зачислили около 6000 студентов. Целевое место – не льготная траектория, а ответственный шаг. Выпускник обязан отработать на предприятии, а во время обучения проходить там практики и выполнять курсовые. Аналитика показывает, отказы от распределения единичные. Молодежь подходит к этому осознанно. Летняя стрижка газонов иногда оборачивается неприятностями для автовладельцев. Коммунальщики могут случайно повредить припаркованные машины. Чтобы получить компенсацию, нужно обратиться в милицию. Сотрудники составят протокол и найдут виновных. В Минском городском жилищном хозяйстве добавили, что ЖЭУ страхует свою ответственность перед третьими лицами. Так что ущерб, нанесенный во время покоса, должен быть покрыт страховкой. Сегодня молодежная сборная Беларуси по футболу во второй раз за неделю встретится с командой Казахстана. Первый товарищеский матч в Барановичах наши выиграли со счетом 2-0. Сегодняшняя игра начнется в 18:00 на стадионе «Трактор» в Минске. Прямую трансляцию покажет телеканал «Беларусь-5». Эти спарринги – часть подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы против Бельгии и Дании, которые пройдут в сентябре. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,80, 100 российских рублей 3,83, 10 китайских юаней 4,12. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный, умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 24-26 градусов. В Бресте ночью 10-12, днем 25-27 выше нуля. В Витебске ночью 13-15 тепла, днем плюс 22-24. В Могилеве ночью 13-15, днем 23-25 тепла. И в Гомеле ночью 14-16, днем 23-25 градусов. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Демола на Радиус FM. Вот знаешь, слушаешь этот трек и думаешь, вот слов ни черта непонятно. То ли албанский, то ли просто набор звуков. Но вот вайб такой, будто тебя вот прямо сейчас бросила бывшая, которой у тебя даже и никогда не было. Чисто такой музыкальный синоним к одиночеству, когда дико хочется человеческого тепла, но обнять можно только батарею. Вот, ну и говоря в целом о поиске тепла. В общем, в американском приюте осиротевшие индюшата нашли себе новую маму, и это... Перьевая щетка для пыли. Ну, вот этот пипидастер пушистый, которым пыль убирают. Птенцы реально решили, что пластиковая палка с перьями — это их родители. Знаешь, честно, я их вообще не осуждаю. Некоторые люди годами живут с партнерами, у которых уровень эмпатии и душевного тепла, как у этой самой швабры. И ничего, называют это крепким браком. А тут птицы, им просто согреться надо было, чтобы выжить. В общем, мелкие сейчас в тепле и безопасности, а осенью их уже выпустят на волю. Так что, если тебе сегодня тоже как-то зябко или неуютно, не вешай нос, найди свой условный пипидастер, надень теплый худи, завари кофе и помни, ты со всем справишься, а день будет отличным. Тем более, погода в Минске сегодня прям вот шепчет. Ну и давай глянем, что у нас там на завтра планируется.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. По восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, а ночью по юго-востоку местами будут сильные дожди. Так что готовим свои зонтики. В Минске ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 22, плюс 24. В Гродно ночью 10-12, тепло, а днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью 10-12 со знаком плюс, а днем плюс 25, плюс 27. В Витебске ночью от 13 до 15 тепла, а днем 22-24 со знаком плюс. В Могилеве ночью 13-15 тепла, а днем плюс 23, плюс 25. И в Гомеле ночью 14-16 выше нуля, а днем 23-25 тепла.
1: Реклама. Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Нектарин всего 6,89 за килограмм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

Airbook с треком Graceland. Как по мне, отличный трек по поиске своего идеального места на земле. Вот знаешь, лучшее место — это то, где тебя никто не трогает, ну хотя бы так минут 40. И вот тут даже ученые выяснили, что для ощущения счастья человеку нужно вовсе не богатство, там миллионы миллиардов долларов, а просто умение лениться без чувства вины. Так что, если ты сейчас просто едешь, сидишь или залипаешь в окно под музыку, или просто лежишь, валяешься и слушаешь нас, поздравляю. Ты не бездельничаешь, ты инвестор в свое ментальное здоровье. Красавчик, так держать, продолжай в том

0: же духе. Ну, а я тебе в этом даже чуть-чуть помогу. В общем, прямо сейчас заходи на наш сайт radiusfm.by и проходи музыкальное тестирование. Суть там абсолютно простая. Смотри, слушаешь самые топовые треки, голосуешь за те, что реально понравились. Во-первых, влияешь на будущее наши плейлисты, а во-вторых, автоматически становишься участником нашего розыгрыша, и на кону там 5 пар топовых беспроводных наушников. Ну а победителя мы выберем абсолютно рандомным способом уже совсем скоро. Самое главное, пройди этот тест до конца. Ну что ж, уже в 17.00 здесь будет Толя Венская со своим автодрайвом. Она добавит правильного темпа твоему дню. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо, что был со мной сегодня. Услышимся уже завтра в это же время, в этом же месте, ровно в 2 часа дня. Желаю тебе классного, хорошего вечера и говорю пока-пока.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
1: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
1: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
1: Реклама.
6: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
7: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
6: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+.» Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
8: Мы говорим вам 4!
9: Да!
6: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
9: Так можно было, да?
6: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка. Днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+. Радиус FM. Радиус FM. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Автодрайв.
1: Автодрайв. Топовая музыка. Интересные игры и необычные истории по дороге домой.
2: И вот по дороге домой ты уже можешь наблюдать очень интересное атмосферное явление, которое называется изморась. Это такой вид осадков, мелкий моросящий дождь. И, как пишет Белгидромет, капли при этом настолько крошечные, диаметром менее полмиллиметра, что буквально кажется зависшими в воздухе. Но надеюсь, что ты зависать на работе не будешь, поэтому прямо сейчас мы с тобой встретим новый час, а для многих это значит, что все, рабочий понедельник окончен, и далее будет абсолютный чил в компании Радиус FM Автодрайв. Я, Оль Венская, заряжаю тебя только классной энергией, чтобы что-то еще интересное успеть сделать этим летним вечером. Поехали в новый час. 17.00 в Беларуси. Ну, а ко мне подкатил Рома Савосик с самыми интересными новостями. Рома, привет, о чем расскажешь?
3: Привет, расскажу о телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху и про лидерство Арины Соболенко в рейтинге ВТА.
0: В радиусе новостей.
3: Беларусь – это самый надежный друг и сторонник Китая. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с заместителем председателя КНР Хань Дженом. «Мы свято соблюдаем все наши договоренности», – отметил глава государства.
4: Вы хорошо, наверное, знаете, по крайней мере, посольство вас об этом информировало, что любые переговоры, с кем бы ни велись, с россиянами, европейцами или же с американцами, Китайская Народная Республика всегда выводится за скобки и не подлежат нашей отношения, обсуждений даже. Словом, господин Хаджин, вы на нас можете рассчитывать как на самых надежных друзей и сторонников.
3: Белорусская железная дорога назначила 3 дополнительных поезда в Москву на празднование Дня России 12 июня. Дополнительные

0: Дополнительные составы пустят из Бреста и Минска. Отправление из Бреста 11 и 14 июня, а из Минска 14 числа. Уточнить расписание можно в приложении «БЧ Мой поезд» или по телефону 105. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Стороны созвонились обсудить иранский конфликт. Ранее глава Белого дома отметил, что Израиль и Иран стремятся к договоренности о немедленном прекращении огня, но этому мешают невежество и глупость. Арина Соболенко сохраняет лидерство в рейтинге ВТА. Белоруска дошла до четвертьфинала Ролан-Гаррос и сейчас имеет 9090 очков. Ближайшая преследовательница Елена Рыбакина из Казахстана отстает почти на 1000 баллов, а победительница парижского турнира россиянка Мира Андреева поднялась на 6-е место. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране, а сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24, в Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26, в Бресте ночью плюс 10-12, днем 25-27 со знаком плюс, в Витебске ночью от плюс 13 до 15, днем 22-24 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 13-15, днем от плюс 23 до 25, в Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тачки тайм.
1: 17-13, точно, драйвовые. К таким классным летним тачкам, мне кажется, можно отнести и самокаты. Так вот, новости. В Минске начали работать камеры для замера скорости электросамокатов. Вот так, друзья, те, кто с ветерком любит прокатиться, внимание! Вот, согласно изменениям с ПДД, с сентября прошлого года в населенных пунктах скорость на средства персональной мобильности ограничена до 10 км в час. На велосипедных дорожках и в некоторых случаях по краю проезжей части до 25 км в час. Эти изменения связаны с анализом аварийности. В прошлом году только в Минске произошло около 500 происшествий с участием владельцев мобильного транспорта. Самокатчики при этом сталкивались не только с пешеходами, велосипедистами, но и даже с автомобилями умудрялись это дело. Не оставили, конечно же, специалиста ГАИ. И в итоге ввели вот такие меры. Теперь в Минске начнут применять мобильный измерительный комплекс КАТ-ПП. Он фиксирует скорость и другие параметры и тут же передает данные на служебный планшет сотрудника ГАИ. В общем, получив уведомление, правоохранители пересекут нарушение, проведут с лихачом профилактическую беседу, а если проступок вдруг совершен повторно, конечно же, привлекут к ответственности. В общем, учитывая это, конечно, никто не мешает нам кататься по жизни с ветерком, особенно полезно это вечером в понедельник, когда ветер в волосах, и отпускать какие-то мысли на четыре стороны, но при этом давай-ка мы будем это делать все по правилам, конечно же, под топовую подзаряжающую музыку Радио СПМ.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда? Куда?
1: 17:22, точное, драйвовое, это топовая компания «Радиус FM», и ты знаешь, очень важное событие грядет в культурной жизни нашей страны. В Большом театре уже стартовало балетное лето. И главное событие, это, конечно же, премьера балета «Байдерка», а еще планируется «Лебединое озеро». Конечно же, этот спектакль всегда вызывает ажиотаж в любом театре мира. А у нас здесь, в Минске, «Лебединое озеро» состоится с участием звезд Стамбульского государственного театра оперы и балета. Так что уже это повод, безусловно, прямо сейчас загуглить, есть ли еще билеты. И, конечно же, вдохновиться этим потрясающим, масштабным, красивым событием.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
4: Светофор. Что, сосед, ты мой не весел? Что сегодня сам не свой?
5: Не до шуток, не до песен. Обострился геморрой. Не присесть и не подняться. Спортом толком не заняться.
4: Мой совет. Лечись, сосед.
6: Диавен.
7: Диавен. Таблетки для лечения симптомов острого и хронического геморроя.
8: Диавен повышает тонус вен.
9: Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. И рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СПО «Ликфарм Беларусь».
10: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Дезодорант Old Spice в ассортименте. Всего 9,99 за 50 граммов. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте europt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
11: Олеся, что такое имба?
12: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
11: А что такое имбово-фруктово?
12: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17.32 точное драйвовое в ближайшие полчаса. Я разыграю беспроводные наушники от Радиус FM. Не пропусти нашу рубрику «Кибертрек». Она уже заряжена в телеграм-канале Радиус FM. Заходи, подпишись, проверь, поучаствуй. Забирай свои беспроводные наушники. И сделай это, конечно же, под топовую музыку Радиус FM. В ближайшее время послушай Инна и «I'll be waiting». Идеальный трек для автомобиля «Greedy» от Тед Макрей. Еще один трек, который ты точно захочешь сделать погромче, «Hollow» от Эбен. Ну а мы с тобой прямо сейчас переходим на сайт Белгидромета, где уже актуальный прогноз погоды на завтра. Интересно, сохранится вот эта вот пасмурная тенденция?
0: Радиус FM о погоде.
1: На пару градусов будет теплее завтра. В Беларуси, вот смотри, какие подробности. В Бресте 25-27 со знаком плюс, при этом без осадков. Гродно 24-26. Класс, лето продолжается. В Минске тоже без осадков и плюс 24. Далее смотрим в Витебск 22-24. Могилев, вот этот город как раз-таки встречает осадки, грозы, возможные молнии до плюс 25. В Гомеле 23-25 со знаком плюс. И тоже ожидается освежающий летний грозовой дождик.
0: Реклама.
2: С 8 по 21 июня. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Напиток газированный «Дарида» «Снежок». Всего 2,19 за 1,45 литра. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
3: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
4: Дискаунтеры «Грошик» завжди тут. Цены цуд. Персик 6,99 за килограмм. Стивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику».
5: Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026. С 8 по 21 червня.
6: Современное оборудование, собственный офис или склад. Сколько откладываете идею расширения бизнеса? Оформляйте инвестиционный кредит от банка «Добробыт». Процентная ставка от 6,13 годовых в белорусских рублях. Ответ по заявке в течение одного дня. Условия подберем под ритм вашего бизнеса. Переходите на сайт bankdobrobyt.by или звоните 6-2-3-2-6-2-1. Банк «Добробыт». Поддержка, которая работает на ваш результат.
7: Вдохновляйтесь летом вместе с Элема. С 8 по 15 июня скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Успейте выбрать свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
8: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
9: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
10: Подробности по телефону 7690 или на AMI.by.
11: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
0: Реклама.
12: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
12: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
12: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
12: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00.
12: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие жизнь.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
6: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
7: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов, квартира в Минске, 2 автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 216, проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. На Радиус FM «Автодрайв». «Кибертрек». «Кибертрек».
8: Ну и кем я должен стать, чтобы ты была со мной, строчками Цветаевой или все-таки ночной Москвой? Виолетта, привет! Алло.
9: Здравствуйте, здравствуйте.
8: Здравствуйте, здравствуйте. Ну что ты ответишь мне на мои стихотворные строки? Что это? У нас в эфире, у нас в телеграм-канале был загадан трек.
9: Это Ваня Дмитриенко, Цветаева.
8: Да, да, абсолютно точно. Первое попадание уже есть. Классный трек, классный Ваня Дмитриенко. И классно на 100%. Виолетта, я тебе желаю удачи. Виолетта, я здесь не одна. Здесь у меня еще и помощник Игорь. И Игорь его зовут. Поздоровайся с ним, пожалуйста.
9: Привет, Игорь.
10: Привет. Ну что, поиграем?
8: Будут варианты. Да, с удовольствием, говорит Виолетта. Поехали, Игорь.
10: Загружаю трек.
11: А в океане белый песок, дует жаркий воздух висок. Можно даже облаков коснуться рукою.
8: Ну вот смотри, Виолет, пока ты раздумываешь, расскажу тебе. Игорь берет какой-то очень известный трек и просто синонимичные фразы подбирает. Ну вот в итоге получаем вот что-то такое. Но в этом можно точно разгадать очень-очень одну известную песню.
9: Ну, а на море белый песок, дует теплый ветер в лицо.
10: И это правильный.
8: А на море белый песок, дует теплый ветер. Мне кажется, хит абсолютно на все времена. Жанна Фриске, «На море белый песок». Тем более, что у всех у нас такое курортное отпускное настроение. Лето в самом разгаре. У тебя уже есть какие-то маршруты на это лето, Виолетта?
9: Да, собираемся с семьей в Грузию.
8: О, класс. Слушай, Виолетта, я подумала, как хорошо рифмуется твое удивительно редкое имя. Это лето, Виолетта. Пусть будет самым ярким, самым жарким, самым отпускным. Ну и, конечно же, бери с собой в дорогу. Наш подарок – это Bluetooth-наушнички от Radio FM. Для того, чтобы не терять нашу топовую волну. Пока-пока. Хорошего вечера в компании Radio FM. Еще больше топовой музыки.
0: «Автодрайв» на Radio FM.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Такой во многом контрастный вечер мы встречаем, вечер понедельника, но мне кажется, вот в этом дождливом пасмурном вечере есть свой какой-то уют, или, как говорят скандинавы, хюгге, когда просто приятно, просто приятно даже слушать дождь или находиться немножечко под ним, а когда он такой, как изморозь, не сильно, то это очень даже может освежить тебя и мысли в том числе. Ну а если ты совершишь еще прогулочку такую динамичную под топовую музыку Радиус ФМ, твое тело, твой организм скажет тебе огромное-огромное спасибо. В общем, расслабляемся и при этом не забываем подзаряжаться вместе с нами. Автодрайв на Радио ФМ. Я Альвенская здесь в прямом эфире. А еще жду тебя тоже в прямом эфире. Но для начала давай знакомиться в телеграм-канале Радио ФМ. Участвуй в абракадабре, разгадывай и становись обладателем классного приза. На этой неделе главный приз – это абсолютно точно must-have у каждого, кто обожает лето – аэрогриль. Сражайся и побеждай. Ну а прямо сейчас мы победили рабочий понедельник и переходим в новый час. 18:00 в Беларуси. Рома Савосик, вот ему не нужно бороться с ленью, он всегда готов рассказать о чем-то интересном. Ром, привет, что на сей раз?
2: Привет, расскажу о телефонном разговоре Трампа и Нетаньяху и про лидерство Арины Соболенко в рейтинге ВТА.
0: В радиусе новостей.
2: Беларусь и Гана открывают новую главу сотрудничества, теперь уже в двустороннем формате. Об этом президент Александр Лукашенко заявил в ходе переговоров с лидером африканской страны. Стороны должны использовать всю палитру доступных форматов взаимодействия, отметил президент.
3: Наша сила не только в экспорте продуктов питания, а в наличии полного цикла компетенций от машиностроения и удобрений до профильного образования и аграрной науки. Все это к услугам наших партнеров, в том числе в Африке.
2: Штормовое предупреждение объявлено по Беларуси на завтра из-за гроз и ливней. Как отмечают синоптики, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, ночью по юго-востоку местами сильные дожди. Что же касается температурных показателей, то днем столбики термометров поднимутся в среднем до плюс 25. На Земле ожидается сильная магнитная буря уровня G3. Она станет результатом всплеска солнечной активности, который произошел в начале июня. Одно из облаков плазмы, образовавшееся после вспышек на Солнце, должно сегодня приблизиться к Земле. Вероятность бури ученые оценивают в 96%. Длительность события может составить более суток. Компания Sega готовит новую портативную консоль для ретро-игр. Пока проект находится на стадии слухов. В сети обсуждают возможный выпуск портативной консоли Sega в стиле ретро, основанной на физических картриджах с 5-дюймовым OLED-дисплеем и аппаратным обеспечением, оптимизированным для современных 2D-игр с пиксельной графикой. Другими словами, Sega задумала выпустить девайс, чтобы поклонники тех самых легендарных игр могли вновь играть в них где угодно. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 83 копейки и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 12 копеек. Далее коммерческая информация. Весь июнь и июль для всех держателей карты учащегося Беларусьбанка действует специальное предложение. Получайте манибэк 7% при оплате покупок и услуг в категориях «Игры, хобби, кино и парки аттракционов», «Книжные и канцелярские магазины», «Спортивные и цифровые товары». Воспользуйтесь выгодой и сделайте покупки на летних каникулах еще приятнее. Подробности на сайте Беларусьбанка и по телефону 147. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Сеть автохаусов «Бутик Авто» установила уникальное достижение для автомобильного рынка Беларуси. Сразу два рекорда компании официально подтверждены Национальным реестром рекордов Беларуси. Бренд «Бутик Авто» признан крупнейшей сетью автохаусов страны, а также обладателем рекорда по самой высокой средней скорости продажи автомобилей в Беларуси. Информация о достижениях внесена в Национальный реестр рекордов Беларуси. Сегодня в сети автохаусов «Бутик Авто» работают более 20 филиалов по всей стране. Сама компания является одним из крупнейших игроков рынка автомобилей с пробегом в Беларуси. С новостями на этом все. Далее на Радиус ФМ прогноз погоды.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет». Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26. В Бресте ночью плюс 10-12. Днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью от плюс 13 до 15. Днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15. Днем от плюс 23 до 25. В Гомеле ночью 14-16 тепла. Днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18:15 точное драйвовое. Заходи в наш телеграм-канал, отгадывай нашу абракадабру по подсказочкам. Первая подсказка: цветки этого можно употреблять в пище. Скажу больше, ты это тоже употребляешь и вполне себе при этом хорошо чувствуешь. Икра из этого невероятно сытная, но при этом низкокалорийный продукт. А еще богата витаминами группы В, калием, железом. И если никто не дал вам это, значит, у вас мало родственников, так в народе говорят. О чем идет речь? Если ты где-то нас на даче слушаешь, можно даже грядки обсмотреть сейчас и найти. Это наверняка у тебя тоже растет на грядках. В общем, пиши прямо сейчас свой вариант ответа. Выберу рандомного участника, и через 3 топовых трека ты проявишься в нашем эфире. Возможно, именно тебе повезет заполучить главный подарок этой недели от Радио ФМ – крутую аэрогриль.
0: Автодрайв на Радиус ФМ. Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18:27 точное драйвовое. Спрашиваю Инны. Инна, может быть, вам нужны кабачки? Алло. Алло.
2: Да.
1: Привет, Инна.
2: Алло, привет, привет.
1: Привет.
2: Очень даже нужны, потому что они пока не выросли.
1: Молодец, Инна, нашла. Сегодня просто мы кабачок загадали у нас в Абракадабре. Да. Молодец, Инна справилась с заданием. Ну, уж не знаю, выращиваешь ли ты на грядку у себя кабачки?
2: Да, может быть, обязательно.
1: Правда? Вот.
2: Да, да.
1: Слушайте, ну, это значит, я какая-то не с того теста сделана. Что-то я и не ем кабачки, и не выращиваю, и ничего другого с ними не делаю. Ну, ладно, это можно списать на неопытность еще.
2: Мне кажется, всему свое время.
1: Это точно. Инна, ну и время играть в Абракадабр. Конечно же, напоминаю, что у нас 7 виртуальных наушников, за одним из которых спрятан топовый трек Радиус FM. Твоя задача отгадать, желательно с первой попытки, тогда твои шансы на победу абсолютную очень-очень велики становятся. Ну что, поехали, от 1 до 7, а в качестве главного подарка этой недели у нас аэрогриль. Класс!
2: Супер!
1: Мне кажется, идеально. Аэрогриль, кабачки, они просто созданы друг для друга.
2: Да, это что-то имеет общее.
1: Поехали, так. Какая будет цифра от тебя первая?
2: Ой, ну что-то, мне кажется, нужно из серединочки выбрать.
1: 3,5?
2: 7 на 2, 3,5. Думаю, округлим до 4. Давайте, может быть, 4 попробуем.
1: Так, а что-то еще с цифрой 4 связано в жизни?
2: Наверное, нет. Наверное, нет, но попробуем.
3: Почему гонить?
1: Действительно, попала с первой попытки. Вот у кого легкая рука. Это, конечно же, у нашей Инны. Инна, ну если я надумаю садить кабачки, я тебя приглашу, чтобы ты там это с легкой руки, там, чтобы целый сад кабачковый вырос. Ну, а для протокола давай послушаем сообщение от победительницы Абракадабры прошлой недели.
4: Привет, я Любовь, участник игры Абракадабра. Я прячу трек Радиус FM в наушниках под номером 4.
1: Ну все сошлось, ура! Смотри, неделя только началась, а ты уже абсолютный лидер. Мы играем до пятницы. Если кто-то еще будет тоже вот такой же счастливчик, как и ты, с первой попытки отгадает, будет батл тогда. Договорились?
2: Да.
1: Ну что, желаю тебе удачи и оставаться в компании топовой радиостанции страны Радиус FM. Здесь не только топовая музыка, но и топовые подарки. Еще раз напомню, главный приз этой недели – классная фирменная аэрогриль.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Мы ножки. Мы мечтаем о лете и море, о коротких платьицах и каблучках. Но тяжесть, усталость и боли. Как же летом наша жизнь нелегка.
6: Ножки. Диавен повышает тонус вен. Диавен помогает уменьшить боль, судороги, отеки и усталость ног при венолимфатической недостаточности. Повышает тонус вен. Диавен. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется детям до 18 лет и во время лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель СОО «Лекфарм», Беларусь.
7: Каждое воскресенье в Супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lato.by.
8: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товары удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу Тур-216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM. Наш

0: на Радіус ФМ «Автодрайв».
1: 18.36, точное драйвовое. Расскажу тебе о тех треках, которые подогреют сегодняшнюю погоду, потому что в Минске сегодня в эти мгновения пасмурно, периодически накрапывает дождик, но я уверена, в этом ты не ищешь повод для грусти, это повод для какого-то особого уюта, то, что скандинавы называют хюгги, когда просто приятно даже под дождиком гулять, и особенно под горячую топовую музыку Радиус ФМ. В ближайшее время Лавин Гросса и Dreamer. Также Benson Boone is sorry, I'm here for something else. And I said, I'm sorry, I'm here. Aisha Imani, don't be so shy. Take off your clothes, blow up the fire. Ну, если тебе нужен какой-то напор, какая-то особая энергия для того, чтобы что-то поменять в своей жизни, знаешь, что всему свое время, то, возможно, в этом мгновении нужно просто остановиться и почувствовать жизнь в моменте. Она в моменте подсказывает, что лето продолжается, и хмурая погода за окошком. Только сегодня, завтра будет лучше.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: Ну вот, например, в Бресте воздух прогреется завтра до 27, жаркие, летние, знойные, при этом без осадков. Гродно плюс 26, тоже без дождей. В Минске без осадков и плюс 24. В Витебске без осадков и плюс 24. Где же дождик? В Могилеве освежающий летний и плюс 25. В Гомеле тоже будет освежающий дождь и 23-25 со знаком плюс.
0: Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
3: Дискаунтеры «Грошик». Завжди тут цены цуд. Шашлык куриный фирменный. 10,99 за килограмм. Сдивляйтесь и закупляйтесь у «Грошику». Подробности на сайте «Грошик.бай» и по телефону плюс 375-44-788-8026 с 8 по 21 червня.
4: Новая машина. Современный ремонт. Долгожданный отпуск. Собственно.

0: 5, 3 двойки, 3 единицы.
1: Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
2: С 2024 года мы являемся участником кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк», в рамках которой у вас есть отличная возможность оформить кредит на покупку мебели ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит на родные товары выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой в размере 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
1: Подробности уточняйте в салонах официальных представителей ЗОВ в вашем городе. Теперь наша мебель стала еще доступнее.
2: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
6: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
7: Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: 18.45, точное драйвово, возможно, у тебя прямо сейчас зверский аппетит. И, конечно же, летом нам хочется особых блюд, среди которых, например, окрошка. Врачи-диетологи считают, что есть люди, которым окрошка, на самом деле, ну, не то чтобы запрещена, но чистить с этим блюдом точно не стоит. Да, конечно же, окрошка сама по себе, она освежает, не перегружает желудок. Однако врачи-диетологи считают, вот, что кому-то нужно воздержаться. Во-первых, люди, у которых есть заболевание ЖКТ. А это, в частности, квас и кисломолочные продукты, которые входят в окрошку, могут вызвать брожение, вздутие, изжогу. Ну, а холодная температура супа в сочетании с большим объемом способна спровоцировать даже спазмы. Люди с лактозной недостаточностью или аллергией на белок коровьего молока. Им, правда, тоже стоит отказаться от заправок на основе кефира либо айрана. Пациенты с сахарным диабетом. Помните про то, что магазинный квас содержит много сахара. Это может быть вызвать резкие скачки глюкозы в крови, что тоже небезопасно для ваших ощущений, для вашего здоровья. Также следует помнить и про то, что окрошка может разжигать аппетит. Не знаю, как себе, мне обычно одной тарелки мало. В итоге можно немножко переесть этого продукта и превысить суточную калорийность. Поэтому окрошка хороша периодически, но не каждый день. И помни про то, что даже если ты что-то где-то сегодня переел, всегда можно потратить лишние калории, танцуя под топовую музыку Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт видачі.
1: 18.53, точное, драйвовое. И ты знаешь, эстетика одноразовой посуды в повседневных предметах сейчас вот абсолютно точно тренд. И, конечно же, маркетплейсы на эту историю реагируют и прямо сейчас предлагают, например, тебе прикупить бутылочку стеклянную. Ну, выглядит она вот как будто пластиковая, но на самом деле из стекла. Да, вроде непривычно на первый взгляд, но зато, мне кажется, это может быть не только подспорье для каких-то вот спортивных твоих занятий, но и к тому же частью интерьера. Сделана она из боросиликатного стекла, оно не тускнеет, оно обладает повышенной прочностью, легкостью, стойкостью к перепадам температуры. Самое главное, выглядит очень стилево. Это как альтернатива. Если вдруг ты не хочешь использовать в жизни пластик, как можно меньше, по крайней мере, то используются такие стеклянные бутылки, которые внешне напоминают нам пластиковую традиционную посуду. Это, конечно, топовый вариант. И цена вопроса тоже тебя приятно удивит.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Запрашаем на купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
3: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Удар по ценам. Гол! С 11 по 13 июня в гипермаркетах Евроопт. Пепси. Всего 3,69 за 2 литра. Евроопт. Играем на понижение. Подробности на сайте euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
5: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Лето продолжается, даже когда на градуснике весьма прохладно, когда небо хмурится, даже накрапывает дождик. Лето все равно ощущение, настроение, я уверена, есть у тебя и в сердце, и в душе. И ты знаешь, Радио ФМ будет согревать тебя топовой музыкой в ближайшее время. Так что есть повод оставаться с нами вот буквально до последней капли дождя или до самого последнего хита. Хиты у нас не заканчиваются. Принимай блок из 10 топовых треков без перерывов на рекламу и разговоры сразу после выпуска новостей. Зиверт. Kenya Grace. И Albert Wright. Абсолютно топовый трек, который классно слушать в машине, если ты за рулем. Большой тебе привет и желаю зеленой волны. 19.01 в Беларуси. И с нами на одной волне Рома Савосик. Ром, какие новости?
2: Привет, расскажу, сколько выпускников получили 100 баллов на ЦЭ и почему англичане не верят в сборную страны на чемпионате мира.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Ганы Джон Драмани Махама пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко в гости к себе на ферму. Об этом стало известно по итогам переговоров лидеров двух стран в Минске. Белорусский лидер отметил, что к этому моменту белорусские специалисты и руководители министерств посетят Гану, чтобы внести конкретные предложения по подписанию не только меморандумов, но и контрактов о сотрудничестве предприятий двух стран. Почти 1500 выпускников получили 100 баллов на ЦЭ по госязыкам. Наивысший балл по русскому языку получил 1301 выпускник, а по белорусскому языку 100 бальных результатов получилось 125. Скан-копия бланка ответов участников появится в их личных кабинетах ЦЭ и ЦТ на сайте РИКС. В Минске с начала года ввели в эксплуатацию 117 тысяч квадратных метров жилья. Сегодня в столице на стадии строительства находится более 90 квартирных жилых домов. Они строятся как в рамках инвестиционных проектов, так и коммунальными предприятиями Минска. Помимо этого, в городе ведется строительство нескольких медицинских объектов, включая новые корпуса 6-й городской клинической больницы и корпуса Минского городского клинического онкологического центра. В Греции вспыхнул крупный лесной пожар. Огонь движется к жилым районам. Пожар вспыхнул на фоне установившейся в стране жаркой погоды. Температура воздуха в ряде районов достигает 34 градусов. Как отмечают в пожарной службе, высокие температуры способствуют быстрому возникновению и распространению возгораний. Фанаты сборной Англии не верят в победу команды на чемпионате мира 2026. Лишь пятая часть англичан поддерживает победу национальной команды. Букмекеры же, наоборот, считают Англию одним из главных фаворитов на победу в Мундиале. Недоверие фанатов английской сборной связано с тем, что главный тренер Томас Тухель исключил из состава ряд ключевых игроков, в частности, Фила Фодена и Коула Палмера. Это спровоцировало волну возмущения и критики. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус ФМ и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26. В Бресте ночью плюс 10-12. Днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью от плюс 13 до 15. Днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15. Днем от плюс 23 до 25. В Гомеле ночью 14-16 тепла. Днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Или 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Хотя разговоры только и о том, что завтра будет с погодой, будет ли так же пасмурно, как вот сейчас, в эти мгновения, в 19 часов и 33 минуты, когда на градуснике плюс 18, а, знаешь, покрапывает дождик периодически. В общем-то, возможно, это как-то повлияло на твои планы вечера понедельника, но это, возможно, не отменит и прекрасные прогулки по вот такому свежему воздуху по топовой музыке радиуса. Помню, еще больше топовой музыки сразу после прогноза погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Ну, погода завтра улучшится и даже станет горячее. В Бресте, например, воздух прогреется до 27 градусов без осадков. Далее Гродно 24-26 без осадков. Плюс 24 в Минске тоже без осадков. В Витебске тоже плюс 22-24. И ни одной капли дождя. А вот осадки ожидаем в Могилеве. Здесь 23-25 со знаком плюс. При этом местами грозы, возможно, шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. В Гомеле также завтра будет несколько дождливый денек, но зато высокие показатели, до плюс 25.
0: Лови топовый момент этого утра.
2: Ты несовершенен, не можешь определиться, страдаешь. Должна быть ты глагол.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Только что очень дерзкий по звучанию трек от Зейн в нашем эфире. Трек «Die for me», мол, умри за меня. С другой стороны, Зейн поет так, как будто на самом деле ему вот все равно. Но не все равно, наверняка проголосуешь ты или нет за этот трек у нас на сайте radiosfm.by, потому что если твое сердечко все-таки как-то забилось быстрее, чем обычно, то точно трек работает. Хотя, честно говоря, вот я читала мнение фанов Зейна, и они как-то в пух и прах разнесли этот трек, и, в общем-то, как говорят, не поверили в то, что он настолько здесь драматичен. Но я предлагаю тебе сделать свой выбор у нас на сайте radiosfm.by. И, конечно же, топовая музыка Radios FM продолжит наполнять этот несколько пасмурный вечер, дарить исключительно приятные теплые ощущения.
1: Автодрайв на Radios FM. Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с инструктором ЛФК Викторией Ковалик обсуждаем, как продлить молодость позвоночника и суставов, заменяет ли массаж активность и как исправить осанку.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко предложил выработать дорожную карту сотрудничества с Ганой и создать белорусский хаб на западе Африки. Об этом глава государства заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Ганы Джоном Драмани Махамой. Глава белорусского государства назвал флагманским проектом комплексную механизацию сельского хозяйства и открытие мультибрендового центра белорусской продукции в Гане. Минобороны предупреждает жителей Гродненщины об учениях. Мероприятие продлится 10 дней, с 17 по 26 июня. В этот период, как сообщили в ведомстве, планируется отработать процессы доукомплектовывания военкоматов. Ожидается призыв военнообязанных на военные сборы. Далее они примут участие в учении. Безработные белорусы теперь смогут регистрироваться в службе занятости через интернет. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. По нему вводится опция регистрации в качестве безработного в онлайн-сервисе через портал электронных услуг. Также упрощается регистрация молодежи в службе занятости для временного трудоустройства. В Польше спустя год нахождения у власти Кароля Навроцкого почти половина граждан негативно оценивает деятельность главы страны, согласно опросам общественного мнения. Особенно недовольны деятельностью польской администрации городские жители, причем 60% выступающих против политики Навроцкого – это люди с высшим образованием. Человечество приближается к созданию сверхинтеллекта. Об этом заявил генеральный директор Microsoft AI Мустафа Сулейман. Он убежден в том, что современные нейросети уже обладают эмоциональным интеллектом. И специалист также уверен, что искусственный сверхинтеллект будет не просто находиться на одном уровне с человеком, но и сможет значительно превосходить нас во многих задачах, а также делать самостоятельные открытия. И в завершении пройди музыкальный тест на radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Таковы были новости, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26. В Бресте ночью плюс 10-12. Днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью от плюс 13 до 15. Днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15. Днем от плюс 23 до 25. В Гомеле ночью 14-16 тепла. Днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. When you feel...

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26. В Бресте ночью плюс 10-12. Днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью от плюс 13 до 15. Днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15. Днем от плюс 23 до 25. В Гомеле ночью 14-16 тепла. Днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Broken Strings. Под номером 2 располагались Bebe Rexha и Faithless – New Religion. А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком Swim. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с инструктором ЛФК Викторией Ковалик обсуждаем, как продлить молодость позвоночника и суставов, заменяет ли массаж активность и как исправить осанку.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Товарооборот между Беларусью и Ганой на данный момент не отвечает потенциалу двустороннего партнерства. Об этом заявил президент Александр Лукашенко в ходе переговоров с лидером африканской страны. Белорусский лидер указал на моменты потенциального взаимодействия, которое можно было бы развивать.
2: Я приглашаю ганских друзей уже сейчас присмотреться к широкому спектру машин и оборудования, которое производит Беларусь. Наша грузовая, автобусная, дорожно-строительная, коммунальная, пожарная, карьерная техника хорошо зарекомендовала себя в Африке и будет востребована при реализации поставленных руководством Ганы задач по улучшению социально-экономических показателей и повышению уровня жизни населения.
1: Также Александр Лукашенко сегодня встретился с заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Дженом. В ходе переговоров белорусский лидер подчеркнул, что результатом достижения между странами уровня всепогодного и всестороннего стратегического партнерства стало всеобъемлющее сотрудничество во всех сферах. Китай может рассчитывать на Беларусь как на самых надежных друзей и сторонников, подчеркнул президент. Сильные дожди накрыли сегодня Беларусь. Затопило улицы нескольких городов, в том числе Слуцка и Солигорска. Там понадобилась помощь спасателей. Дожди и ливни прогнозируют и завтра. Днем при грозах местами будет шквалистое усиление ветра порывами до 20 метров в секунду. Температура воздуха ожидается от 17 до 26 градусов тепла. Еще одна звезда минского «Динамо» покидает хоккейный клуб. Российский форвард Вадим Шипачев близок к подписанию контракта с Салаватом Юлаевым. Зарплата игрока составит 30 миллионов российских рублей. Также предусмотрен бонус в 5 миллионов за определенное количество очков. Вадим Шипачев выступает за минское «Динамо» с 2024 года. В минувшем сезоне он провел 64 матча и набрал 42 очка. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 83 копейки, 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 12 копеек. И в завершении услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть название всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все, о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26. В Бресте ночью плюс 10-12, днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью от плюс 13 до 15. Днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15. Днем от плюс 23 до 25. В Гомеле ночью 14-16 тепла. Днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Oh.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: В моменте нам кажется, что мы и так прекрасны, и молодость наших суставов будет длиться вечно. Но на деле, чем раньше мы подумаем, как запастись мобильностью, мышечным корсетом и правильной осанкой, тем меньше мы будем скрипеть и разваливаться в будущем. Сегодня в программе узнаем, как продлить молодость позвоночника и суставов, заменяет ли массаж физическую активность и как исправить осанку. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях инструктор ЛФК Виктория Ковалик. Виктория, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Скажите, давайте вот сейчас немножко ушат холодной воды выльем сразу в этом вопросе. До какого возраста наш позвоночник и суставы считаются, что они молоды и прекрасны, а затем идут постепенно к разрушению?
3: Можно говорить о том, что после 40 уже начинаются возрастные изменения более заметные. Особенно, если человек не занимается ничем. В том числе, если он не занимается ничем, они могут начаться еще раньше. В зависимости от многих факторов. Там может быть генетическая предрасположенность к заболеваниям опорно-двигательного аппарата или сидячий образ жизни. Тут как у кого пойдет.
2: Скажите, какие виды спорта вы, как инструктор ЛФК, одобряете? Возможно, это гребля, плавание, теннис. Все что угодно. Вот что наименее, скажем так, травмоопасно и вредит нашему опорно-двигательному аппарату?
3: Как инструктор ЛФК, я не могу сказать, что я одобряю то,
2: вот
3: что
2: так,
3: вредит
2: да,
3: опорно-двигательному аппарату. Есть виды спорта, которые менее травмоопасны для нашего организма, для нашего опорно-двигательного аппарата, но любой вид спорта, он вредит. Вредит по-своему. Как я уже говорила и неоднократно повторяла, что если отдаете ребенка, например, там, на футбол, будьте готовы, что будут проблемы с коленями. Отдаете на карате, то же самое могут быть проблемы с плечами, с коленями, с тазобедрами. Тут как кто что себе выберет. Менее травмоопасно может быть плавание. Очень часто врачи рекомендуют в связке с ЛФК заниматься плаванием, но тут тоже все неоднозначно. Плавание — это силовой вид спорта в том числе, то есть вода — это сопротивление физическое, поэтому в связке с ЛФК подготовленному человеку это хорошо, а ребенку, у которого только формируется опорно-двигательный аппарат, это тоже могут быть сопутствующие проблемы.
2: Скажите, а как вы относитесь к занятиям в зале с весами? Потому что я слышала такое мнение от врачей, что лучше всего использовать собственный вес, отжиматься, подтягиваться, приседать, но штанги это, скорее всего, приведет к необратимым последствиям. Почему, возможно, было такое мнение, что все-таки найти хорошего тренера, который будет учитывать все ваши анатомические способности, анамнез, чтобы сам человек отдавал себе отчет, что не стоит перетренироваться, это все-таки довольно сложно. То есть взять ответственность и потом нести ответственность за вот эти вот веса, за вашу тренировочную программу и делать это грамотно все-таки довольно сложно. Поэтому я думаю, что они все-таки перестраховываются в этом вопросе. Вы как считаете, достаточно ли полностью 100% собственного веса?
3: Я отношусь к силовым тренировкам. Я сама занимаюсь силовым тренингом регулярно. Но я пришла туда постепенно. Очень важно, если человек выбирает себе инструктора, тренера, подобрать грамотного специалиста, который правильно составит программу тренировок, исходя из анамнеза и присутствующих заболеваний. Да? То есть тренер должен учесть не только состояние человека, хочет он там...
2: И не только килограммы, которые
3: да,
2: он хочет.
3: Да, не только килограммы. Зачастую тренер это про то, что я хочу похудеть на 10 килограмм.
2: Угу.
3: А девушки, я хочу упругие ягодицы. Вот. Но тренер это про другое. Тренер это не только про то, чтобы сделать из вас какой-то красивый внешний вид, но и про здоровье. Поэтому очень важно выбрать грамотного специалиста. Силовой тренинг это очень хороший способ, инструмент для того, чтобы иметь здоровое тело. Для того, чтобы в старости вы не спускались по лестнице с помощью поручня. Для того, чтобы вы не заменили себе тазобедренный или коленный сустав в 60 лет. Если вы хотите в будущем чувствовать себя хорошо, комфортно и свободно. Ваше тело должно в молодости и в последующем поработать именно в ключе силового тренинга. Тут тоже очень важно правильно подобрать нагрузку. Она подбирается из ряда факторов. Нужно учесть заболевания опорно-двигательного аппарата, а также внутренние заболевания, например, там инсулинорезистентности, заболевания гормональные на уровне гормонов. То есть это тоже учитывается. То есть правильно построенная тренировка не навредит.
2: Давайте еще тогда разовьем тему с продлением молодости, с тем, чтобы мы уже сейчас, вот в данную конкретную минуту, задумались, неважно от нашего возраста, задумались о будущем нашем состоянии. Вообще считается, что проблемы с позвоночником — это наша расплата за прямохождение. Как же минимизировать вот эту вот самую расплату и уже сейчас продлить молодость и подвижность наших суставов?
3: Многие не знают, но позвоночник, он состоит из отделов, собственно, из межпозвоночных дисков, да. А сам межпозвоночный диск и сам позвоночник, они питаются очень своеобразным способом. Например, межпозвоночный диск, он питается за счет диффузии. То есть он не кровоснабжается, вот этот диск, который соединяет позвонки, и он питается за счет позвонков, а позвонки питаются у нас от мышц. И что нам, собственно, нужно делать? Двигаться. Для того, чтобы нам продлить молодость и здоровье нашего позвоночника, нам необходимо двигаться, и двигаться правильно. Поэтому молодость, она действительно зависит от движения. Очень много раз я слышала и читала, что мышечный корсет — это, во-первых, мышцы, это как дополнительный иммунитет. То есть, если у нас есть хорошие, здоровые мышцы, будьте готовы к тому, что вы проживете здоровую, красивую, молодую жизнь. И долго, кстати, дольше. И на примере многих людей можно посмотреть визуально, как люди выглядят, которые занимаются, следят за своим здоровьем, и которые вообще не занимаются ничем.
2: Давайте все-таки вселим надежду в людей, которым уже, неважно, за 50, за 60, возможно, которые на себе поставили крест, уже все упущено, всю жизнь работал, не думал там ни о здоровье, ни мышц, ни позвоночника. Немножко их поддержим, скажем, вообще вот после 50 стоит ли вот так вот депрессивно, скажем, на это смотреть, или все-таки следует заниматься и обязательно. То есть это не поздно, правильно?
3: Не поздно. Я всегда говорю, что никогда не поздно начать. Очень важно своевременно, конечно, прийти к этому, но когда человек осознает это уже в более таком пожилом возрасте, это не значит, что все, нужно там закончить как-то заниматься собой и все. Просто отложить свое здоровье и перестать им заниматься, пусть оно уже там будет, как будет. Нет. Очень часто у нас люди, зачастую люди в таком возрасте, они приходят уже с проблемами суставов, да, там, например, с замененными суставами. И кто-то, например, готовится к операции. Перед заменой сустава обязательно, кстати, нужно заниматься ЛФК, реабилитацией для того, чтобы подготовиться к операции. И после также. Но если вы ничем не занимались всю жизнь, то это не значит, что не стоит начинать. Вы можете начать и там с 50-60 лет тоже улучшить свое самочувствие. Никогда же не поздно, правда? То есть у бабушек, бабушки очень часто любят говорить: я там в огороде, все, у меня есть физическая нагрузка, зачем мне что-то делать? А по факту потом случаются проблемы с позвоночником, с коленями, и они все равно приходят на ЛФК и все равно занимаются. И в моей практике это очень часто происходило. Всю жизнь ничем не занимались, все равно пришли и чувствуют себя лучше. Поэтому никогда не поздно.
2: Скажите, бывает, что выбирают, когда уже есть какие-то проблемы, то есть какие-то боли, все-таки пассивное решение — это не разминки, не минимальные растяжки, а массаж. То есть полностью заменяют физическую активность массажем. Скажите, может ли он заменить, когда уже есть проблемы или еще нет? Что вот, на массаж схожу, там мне мышцы разомнут, там подзабилось у меня, сейчас мне все исправят, и буду дальше там год вообще об этом не думать. Правильно ли это логика?
3: Бывают такие люди, которые выбирают вместо тренировок массажи, но логика неправильная. В паре этих два инструмента, они работают хорошо. Uh-huh. То есть силовой тренинг или просто лечебная физкультура, реабилитация, кто что для себя выбрал, и массаж. почему массаж должен не быть отдельным инструментом для лечения или решения каких-то проблем с опорно-двигательным аппаратом? Потому что массаж — это просто расслабление мышцы, и оно нам нужно для того, чтобы, когда мы получаем физическую нагрузку, во-первых, массаж, он не дает вам мышечного сокращения, а как раз-таки мышечное сокращение, оно питает позвонки и суставы. А массаж этого не делает. Да, он улучшает кровоснабжение за счет того, что мы там расслабляем мышцу, но по большей части он не решает вопросов гипертрофии мышечной, да, он нам не дает рост мышечный. Он просто нас расслабляет. Поэтому в паре они работают хорошо, по отдельности он не решит многих вопросов. Он решит вопрос, например, если у вас сидячий образ жизни, болит шея, да, он решит вам в моменте вопрос, снимет вот это вот напряжение, и все. Но дальше это как таблетку выпить. Симптоматика уйдет, но дальше мышцы-то у нас не окрепли, проблема возникнет снова и снова. Поэтому в паре работает отлично, по отдельности, ну, сомнительно.
4: Ну, я так понимаю, это эти же зажимы в теле, и имеется в виду, когда там снимают ролики в различных соцсетях, вот все ваши зажимы в теле, там связывают и психологию, и там отсутствие физической активности. Я так понимаю, это сюда же, это вопрос к массажу, дальше укрепляем. А скажите, а МФР после тренировок? Эффективно, как самомассаж такой?
3: Ну, МФР, да, он несет эффективность. Вообще, МФР — это миофасциальный релиз, это самомассаж. Uh-huh. Тот же, да? То есть то, что доступно каждому в целом, но ряд противопоказаний, как и у массажа, есть. Например, если есть расширение вен, варикоз, мы не используем МФР. Или есть какие-то вопросы с позвонками, там, с грыжей или еще что-то, тоже там есть нюансы. Но как способ самомассажа дома, да, мы рекомендуем. Бывает даже не сразу после тренировки. После тренировки лучше сделать заминку качественную. То есть заминка может быть такая же, как и разминка, потому что вы мышцы нагрузили, суставы нагрузили, будьте добры, пожалуйста, их разгрузите, да. И МФР можно использовать, например, на следующий день, да, как расслабление мышечное. Будет хорошо, но тоже нужно знать, как правильно это делать.
4: Скажите, какие самые распространенные проблемы с осанкой встречаются? И, возможно, как можно провести какую-то самодиагностику? Либо обязательно к врачу сходить, ну, либо можно там у стеночки прикинуть и все равно сходить потом к врачу.
3: В каждом возрасте свои какие-то проблемы. Дети — это зачастую плоскостопие и сколиозы, либо нарушения осанки, такие как гиперкифоз.
4: Это когда у нас плечи вперед.
3: Очень, да, сутулый там ребенок. Это тоже нарушение строения позвоночника, да, в грудном отделе. Либо взрослые, это уже проблемы с суставами. Это у нас либо грыжи, да, грыжи протрузии, там поясница больная очень часто у людей. Либо это проблемы с тазобедренным, колени. Все, вот все, что ниже, там уже начинают страдать. В зависимости от возраста. Но это самые распространенные проблемы. Вообще, одна из самых распространенных — это больная шея и поясница. Это у поколения вот среднего, даже нашего возраста уже наблюдается. То есть болезни молодеют.
4: То есть шея — это у нас телефонная шея, когда мы сидим вот так.
3: Компьютерная, так, да.
4: Компьютерная шея. И, ну, возможно, водительская, кстати.
3: Тоже водительская тоже. Зачастую это поясница.
4: Угу.
3: У водителей у них очень часто болит поясница, там грыжи, там просто всегда. Поясница страдает, если человек работает водителем.
4: Скажите, а вообще нормально иногда сутулиться? Или у нас идеально прямая спина, как палка, это норма? И вообще там, ну, даже не облокотиться, ничего, просто вот ровно сидеть всегда и всегда напрягать мышцы, это правильно?
3: Нет, конечно, нормально сутулиться. Мышцы расслабляются, и человек в расслабленном положении выглядит сутулым.
4: Как креветочка.
3: Да, как креветочка. Это нормально, потому что если вообще, почему у людей сидячим образом жизни болит поясница? Потому что они сидят, и она постоянно находится в напряжении.
4: Угу.
3: И зачастую этот вопрос моментно также решит массаж. Вот. Поэтому сутулиться — это норма, но параллельно у вас должен быть крепкий мышечный корсет, если вы хотите здорово сутулиться.
4: Скажите, а какую разминку, как часто вот стоит делать людям? Давайте разобьем: сидячая, стоячая работа и водитель.
3: Если человек здоров, и, например, у него нет никаких проблем с опорно-двигательным аппаратом.
4: Пока еще не появились,
3: пока,
4: скажем.
3: Пока нет, да. То тогда хороший вариант — это один раз утром, да, после пробуждения. Можно также на ночь, если человек, например, с утра ленится. Очень часто такое бывает. На ночь размяться, либо в течение дня. 10-15 минут это не займет много времени, но это действительно улучшит ваше самочувствие в течение рабочего дня. Это для тех, у кого сидячий образ жизни. Сидячий образ жизни, разминка должна включать в себя разминку шеи, разминку грудного отдела, поясницы, тазобедренные колени. Все, что обездвижено, нужно подвигать. И если вы сидите прям целый день, не вставая, то желательно там каждый час подвигаться немножко. Ну, не получается каждый час, но хотя бы 3 раза в день. Там 5 минут уделите этому внимание, вы тогда будете ваши суставы питать, и самочувствие будет действительно лучше.
4: Стоячая работа, я правильно понимаю, что наоборот присесть надо бы?
3: Стоячая работа, там есть проблема у людей, очень часто варикоз, очень часто проблема вот с венами и с поясницей. Они стоят, все. Что мы делаем? Закидываем ноги, во-первых, выше головы, это чтобы был отток лимфы. И не просто сесть, все равно нужно поприседать, размять колено. Ну,
4: я имею в виду, да, поприседать, наоборот.
3: Размять тазобедренные суставы, размять грудной. Потому что вы стоите, как правило, скорее всего, работаете руками, это продавцы, например, да, у них грудной тоже обездвижен, тоже будут проблемы. Там нужно и грудной подвигать, и таз, все вот это нужно подвигать, да.
4: Если мы говорим про разные вот отделы, как мы уже сказали, там больная поясница, неподвижность грудного отдела, то есть у нас тут что-то недостаточно растянуто, мы сутулимся. Скажите, вот правда ли, что нужно идти в зал и работать конкретно на вот эту группу мышц? Потому что, допустим, я слышала такое правило, что если есть проблема с определенным суставом, мы в первую очередь смотрим на мобильность, и мобильность суставов, которые над и под, и в том числе мышечные группы надо укреплять, которые над и под. То есть, условно говоря, если у нас проблема с поясницей, нам не стоит идти и закачивать эту поясницу, правильно?
3: Не стоит. Вообще, все должно быть в балансе, если вы хотите себя чувствовать полноценно здоровым. Если у вас есть вопросы с поясницей, как правило, поясница у нас питается тоже через мышцы, да, но ниже лежащий регион, это тазобедренный, он отлично помогает улучшить кровоснабжение, потому что они рядом, эти регионы. И, как правило, у людей с больной поясницей им нужно иметь здоровые, крепкие ягодичные мышцы.
4: Вот так.
3: Вот, видите. И также грудной отдел. Мышцы спины должны быть тоже хорошие. Но у людей, у которых больная поясница, им не надо закачивать поясницу. В плане отдельно делать какое-то упражнение. Там обычно это гиперэкстензия.
4: Это когда в плоскости находимся и поднимаем,
3: да,
4: верхнюю.
3: Именно на поясницу.
4: Да.
3: Если есть грыжа, там вообще желательно это исключить первое время, либо вообще исключить. И работать через упражнения через другие регионы. То есть, например, я очень часто, когда у людей проблемы с поясницей, если нет острого периода, все, мы делаем растяжку обязательно, да, и мы делаем упражнения на ягодичные, где у нас работает поясница, разгибатели в статике. Очень хорошо нагружаются мышцы, это будет более чем достаточно.
4: А кор?
3: Кор необходим, обязательно, это наш центр.
4: Даже неважно, есть проблемы с поясницей или нет, это просто база для всего, для спины, для шеи, возможно.
3: Если есть проблемы с поясницей, обязательно надо. То есть укреплять кор нужно для того, чтобы у нас просто поперечная мышца живота, она у нас, как вы видели в зале, когда эти такие качки надевают вот этот пояс на поясницу, да? Вот поперечная мышца живота, она вот так же размещена в нашем теле. То есть она как пояс, только естественный. И вот ее необходимо укреплять различными планками для того, чтобы вот как раз-таки ваша поясница была в безопасности и чувствовала себя хорошо.
4: И давайте в завершение программы попросим у вас совет. Если могли бы дать какое-то вот одно упражнение, либо, ну, немного упражнений, скажем так, всем людям, да, именно из ЛФК. Где-то я слышала, что очень любят позу вот этой вот злой кошки, собака-кошка. Вот,
3: кошка-коров.
4: Да, выгибаем вверх-вниз спину, либо поза молящегося мусульманина. Слышала, тоже очень любят. Ну, вот скажите, вот ваш топ любимых упражнений, одно, там, три, которые бы вы посоветовали всем.
3: Так, три упражнения. Это кошка-корова, на четвереньках прогибаем грудной. Если есть вопросы в пояснице, вниз не прогибаем поясницу, только вверх, да. Второе – это книжка, упражнение. Как оно происходит? Мы ложимся на бок, руки за голову и раскрываемся в сторону. Это у нас грудной отдел будет прекрасно работать, и мышцы поясницы будут расслабляться. И третье – это мобилизация тазобедренного сустава. Даже просто укладывание бедер на пол согнутыми коленями. Садимся на пол, ягодицы усаживаем, руками сзади упираемся, ноги сгибаем в коленях и укладываем просто в стороны. Это топ-3, что на ежедневной основе, действительно, выполняя на ежедневной основе, это действительно вам принесет как-то облегчение. И в целом самочувствие будет лучше.
4: Поэтому всем желаем здоровья, красивой, правильной осанки, мобильных суставов и крепких мышц.
3: Да.
4: На сегодня это все. В гостях у меня была инструктор ЛФК Виктория Ковалик. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
1: Ты слушаешь «Шоу с толком» на Радиус FM. Продолжение через несколько минут. Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26. В Бресте ночью плюс 10-12. Днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью от плюс 13 до 15. Днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15. Днем от плюс 23 до 25. В Гомеле ночью 14-16 тепла. Днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
1: Реклама.
6: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
7: Play on the legend level.
8: Клиент, телефон 214. Получение прибыли не разыгрывается.

0: которых неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
2: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 16 и 17 июня в Бресте. Караоке-клуб «Жемчуг». Улица Богданчука, 125.
3: Мы говорим вам 4!
4: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
4: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе.

0: Бинго, пьем мартини бьянко, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Радиус FM, волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: программы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: Пен.бай, телефон 214. Улучшение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM.
2: Around the world.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жили-были двое, все у них начиналось легко. Симпатия, интерес, разговоры до ночи и ощущение, что как-то само получается. А потом в какой-то момент включился режим «соберем идеальные отношения». Не резко, постепенно. Появились ожидания, потом критерии, потом негласный список. Как правильно, а что? Тревожный сигнал. И вроде бы все звучало разумно, но внутри стало как-то напряженно.
3: Как будто не отношения, а стартап. KPI, дедлайны и регулярная оценка эффективности.
2: Именно так они начали не столько чувствовать, сколько сверяться. Не столько проживать, сколько анализировать. Каждый шаг, как пункт в чек-листе. Мы достаточно близки, мы правильно развиваемся, мы соответствуем здоровым отношениям. И чем больше было этого контроля, тем меньше оставалось легкости.
3: Потому что сложно расслабиться, когда тебя постоянно оценивают. Даже если это ты сам.
2: Да, парадокс в том, что желание сделать все правильно часто убивает живое, потому что любовь — это процесс, а не проект. В ней есть место спонтанности, несовершенству, а чек-лист этого не выдерживает.
3: То есть, если все слишком правильно, уже подозрительно?
2: Иногда да. Когда в отношениях становится больше правил, чем чувств, они начинают напоминать систему, а не связь между людьми. Потому важно задать себе вопрос: я сейчас рядом с человеком или с его образом, как должно быть? Позволить себе немного хаоса. Не все нужно измерять и оценивать. Помнить, здоровые отношения — это способность быть вместе, даже когда что-то не идеально.
3: То есть можно иногда не по плану. И это не значит, что все рушится.
2: Да, потому что настоящая близость рождается не там, где все по инструкции, а там, где есть жизнь. И иногда лучший шаг для отношений — это не проверить очередной пункт, а просто остановиться и почувствовать, что между вами происходит на самом деле.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Александр Лукашенко на переговорах с президентом Ганы предложил создавать совместное предприятие в Беларуси, в частности, по переработке какао-бобов с последующим экспортом в страны Евразийского континента. Белорусский лидер также заявил о готовности помочь Гане с продовольственной безопасностью и механизацией сельского хозяйства и подчеркнул, Гана может опереться на Беларусь как на партнера в Европе. Штормовое предупреждение объявлено по Беларуси на вторник из-за гроз и ливней. Как отмечают синоптики, преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, ночью по юго-востоку местами сильные дожди. Что же касается температурных показателей, то днем столбики термометров поднимутся в среднем до плюс 25. Впервые за свою историю Славянский базар отправится в тур по Беларуси. Проект назвали «Васильковый тур». Он создан для тех, кто не сможет приехать в Витебск. Фестиваль посетит все областные центры и Минск. Уже в ближайшую субботу, 13 июня, эстафету примет Гомель. Завершится тур 10 июля в Бресте. Северная Корея переживает самый значительный экономический рост за многие годы. Главные драйверы – продажи оружия, отправка войск в Россию и масштабная поддержка Китая. В столице Пхеньяне открылись рестораны, появились мобильные платежи и электромобили. А за прошлый год построили 10 тысяч новых квартир. Экономический подъем позволил Киму сосредоточиться на внутреннем развитии вместо выживания. Фанаты сборной Англии не верят в победу команды на чемпионате мира 2026. Лишь пятая часть англичан поддерживает победу национальной команды. Букмекеры же, наоборот, считают Англию одним из главных фаворитов на победу в Мундиале. Недоверие фанатов английской сборной связано с тем, что главный тренер Томас Тухель исключил из состава ряд ключевых игроков. В частности, Фила Фодена и Коула Палмера. Это спровоцировало волну возмущения и критики. И в завершении, твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Таковы были новости о погоде далее. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы, ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24, в Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26, в Бресте ночью плюс 10-12, днем 25-27 со знаком плюс, в Витебске ночью от плюс 13 до 15, днем 22-24 выше нуля, в Могилеве ночью плюс 13-15, днем от плюс 23 до 25, в Гомеле ночью 14-16 тепла, днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик, далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно, всегда

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level. Клиент, телефон 214. Улучшение прибыли не разыгранно.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Радиус FM. Волна топовой музыки. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level.
1: PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от качества.

0: каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
5: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: С Макслайном.
6: Реклама.

0: Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мы привыкли говорить: сохраню это в облаке, облачное хранилище переполнено, ну и так далее. Кажется, что наши фото и файлы парят где-то в небесах, в чистом цифровом пространстве. Но у меня для тебя новость. Этого самого облака не существует. Как же так вышло и где хранятся все файлы, фотки, видосики, сейчас и обсудим. Ну, честно говоря, с тем, что облака не существует, я все же немного преувеличил. Оно есть, но не где-то высоко, а прямо на Земле существует в физическом варианте. Как же это работает? По сути, это как если бы у тебя дома не было книжного шкафа, и ты хранил бы все свои книги в огромном городском архиве. Когда тебе нужно что-то почитать, ты просто мгновенно получаешь доступ к нужной полке через интернет. Тебе не нужно места в квартире, тебе не нужно вытирать пыль с полок, это делает за тебя архив. Но почитать твои же книги могут и те, кому ты даешь доступ, и наоборот, к чужим же притронуться не получится.
0: Оценка Технодзена.
1: Правда, очень важно отметить, что облачное хранилище — это не пары, не какой-то городской архив, как я говорил раньше. Это огромные ангары, набитые гудящими серверами, которые сильно греются и требуют колоссального охлаждения, ведь на них хранятся просто терабайты информации людей по всему миру. Так что твоя цифровая легкость стоит планете реальных ресурсов. Поэтому советую не забивать это пространство цифровым мусором. Удали лишние дубликаты и неудачные кадры. Очищая облако, ты делаешь мир чуточку прохладнее и спокойнее.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди. В отдельных районах ожидаются грозы. Ночью по юго-востоку местами сильные дожди. В ночные утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске ночью 10-12 тепла, днем плюс 22-24. В Гродно ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 24-26. В Бресте ночью плюс 10-12. Днем 25-27 со знаком плюс. В Витебске ночью от плюс 13 до 15. Днем 22-24 выше нуля. В Могилеве ночью плюс 13-15. Днем от плюс 23 до 25. В Гомеле ночью 14-16 тепла. Днем 23-25 выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только то.

0: Бэ.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
4: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Лови топовый момент этого утра.
1: Как называют перекрашенную блондинку? Искусственный интеллект.
2: Нормально.
0: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные.

0: и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
1: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном, ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С MaxLine'ом.
3: Реклама.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске днем плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 тепла. В Гродно днем 24-26 выше нуля и в Бресте 25-27 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». They say

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске днем плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 тепла. В Гродно днем 24-26 выше нуля и в Бресте 25-27 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске днем плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 тепла. В Гродно днем 24-26 выше нуля и в Бресте 25-27 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки наша.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали Алан Уокер и Изабелла Мелкман «Broken Strings». Под номером 2 располагались Биби Рекса и Faithless «New Religion». А вот первое место досталось красавчикам BTS с треком «Swim». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: В Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Преимущественно по восточной половине пройдут дожди, в отдельных районах ожидаются грозы. В утренние часы в отдельных районах будет сгущаться туман. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Минске и Витебске днем плюс 22-24, в Могилеве и Гомеле 23-25 тепла. В Гродно днем 24-26 выше нуля и в Бресте 25-27 со знаком плюс. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.